Ох, ну это как будто бы ты сидишь, к примеру, в Москве и зябнешь, ну потому что как-то так холодновато будет, и мечтаешь о теплых краях, ну, например, махнуть бы в Сочи, там точно пожарче будет. Примерно то же самое. Товарищи из Beach Boys нам обрисовали американскую историю. Дальше на Ретро FM блюз-систем Лев Лещенко и Корона через 3 минуты 3:20 в Москве.

всегда жду этот момент в этой песне, ну, когда саксофон начинает вот это вот выписывать, чтобы насладиться и восхититься блюзистом, и совершенно душераздирающая песня, при этом ритмичная и танцевальная. Ну, все как Дитер Болин любит и Рейзе, Майкл Джексон и группа

курсе ли товарищи из Рейжа про нашу поговорку, мол, от любви до ненависти один шаг, но они прям изобразили эту самую поговорку филигранно в этой самой, своей самой, что ни на есть, знаменитой композиции. Через пару минут на RedFM Саваши самоцветы 3.48 в столице.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

встречи. Вот так и ныне он свою добычу сторожит. Не прощайтесь. Говорю я вам, до скорой встречи. Все вернется, а вернется, значит, будем...

0: горячее. Заказывали, хочется спросить вас, ну, думаю, что даже если не заказывали, то такое горячее совершенно запросто. Мы берем это Donna Summer и суперхит ее на все времена. Дальше на Ретро FM, CC Кетч, Рики Повери и Дмитрий Маликов буквально через 3 минуты. 4:20 в Москве.
1: Ретро FM, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

случай, когда можно повторять вновь и вновь за ними вслед. Ну, потому что не хочется, чтобы умирала эта самая любовь. Через пару минут любимые песни на Red FM. Юрий Антонов, Альбана и Рамина и Лорен Кристи. 4:35 в столице.

Так, ну от печали до радости, это прям сюда, к нам. Это прям пятничное утро, это прям 28 августа, это вдруг кому прям сейчас просыпаться на работу, а за окном, может быть, еще какие-нибудь сумерки непонятные утренние. Надо как-то собраться и надо как-то возрадоваться. Ну, потому что всего лишь дыхание, всего лишь пятница, и через пару минут Dire Straits и Stevie Wonder на Retro FM.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Yeah!

с камбоджийским приветом к нам, Ким Вайлд. Но это не значит, что прям все встали и пошли покупать путевку в Камбоджу. Нет, тут совершенно другая история, тут романтика и, в общем, не без мелодрамы или драмы даже. 5.20 в столице, исключительно про романтику и про любовь. У нас дальше Хулио Иглесиас, Man at Work и Ardis на Red FM. Меня зовут Илья Глебов. С добрым утром, друзья!

бедолаги, бедолаги, Хулио Иглесиас про мужчин, ну, потому что без женщин жить нельзя на свете нет, поэтому мужчины, которые без женщин, бедолаги. Ну, как-то так получается. 5:35 в столице, дальше на Ретро-ФМ Стинг, Панорама и песня из Мимино. Через буквально 3 минуты получается.

пустыни» — это ровно 2000 год и ровно суперхит. Стинг умеет, знаете ли, что-нибудь такое придумать, а потом мы слушаем, слушаем и диву отдаемся запросто. 5:48 в столице, через пару минут Тиси Кетч и «Синяя птица» на Ретро-ФМ.

0: Оступаемся, косячим, но при этом в результате как-то все получается очень распрекрасно. Ну, это Крис Норман и Сьюзи Кватро как-то в нас заранивают эту самую искорку надежды. 6:18 в столице. Дальше на Ретро-ФМ Лев Лещенко, Сален Сёкол и Иванушки. Меня зовут Илья Глебов. С добрым утром, страна.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

спали. Может быть, что-нибудь доносится, а может быть, и вообще ничего не доносится. Это как пойдет, сами понимаете, по обстоятельствам, так сказать. А если вы хотите, чтобы прямо из телефона, к примеру, доносилась любимая музыка, то вот вам, пожалуйста, новое приложение RetroFM. Удобное, никаких совершенно лишних кнопок, лучшая музыка, подкасты популярных шоу и множество интернет-потоков. Радио Хаб. Новое приложение RetroFM. Ищите, скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте RetroFM, где бы вы ни находились.

отпускное настроение внедряют в нас тут вот товарищи из группы «Браво». 6:48 в столице. Меня зовут Илья Глебов. Я желаю вам исключительно отпускного настроения в сегодняшнюю пятницу. Ну а ровно в 7 утра здесь будет Юра Гурьянов и летняя смена.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: Тук-тук, можно к вам? Это летняя смена стучится. Давайте, пускайте. Не разбудил? 7 часов в Москве. И Вадима Ривмана тоже пустите, он тоже проснулся. И, кстати, не просто проснулся, но еще и новости приготовил.
1: Собрал, расскажу обо всем по порядку. Доброе утро. Итак, экстренные коммунальные службы Сочи переведены на усиленный режим работы из-за шторма, который обрушился на город. Задерживаются авиарейсы, мощные ливни затопили городскую набережную в Сочи. Также потоп образовался в центре города, а к вечеру парализовало несколько важных дорог. Шторм обрушился, надо сказать, на другие города Кубани. В Краснодаре улицы превратились в небольшие реки. Два пожара произошли из-за атак украинских беспилотников на Севастополе. Один человек пострадал, об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он рассказал, что беспилотник ударил в подъезд жилой пятиэтажки. После этого загорелась квартира на пятом этаже. Спасатели эвакуировали женщину. Ударной волной выбило окна квартиры во всех подъездах. Жителей дома эвакуировали. Также рядом произошел пожар из-за падения осколков беспилотника на территорию отеля. Там пострадавших нет. Пользователи из целого ряда российских регионов сообщают о сбоях в работе Википедии. Жалобы на невозможность открыть сайт энциклопедии поступают из Москвы и Московской области, Петербурга, Калининградской и других областей. В мае, напомню, в Роскомнадзоре заявили, что компания Wikimedia Foundation, которая принадлежит Википедии, занимает антироссийскую позицию, игнорирует неоднократные требования удалить запрещенный контент. Речь шла о более чем 230 материалах, из которых 133 содержат фейки об СВО, а также о неудалении информации об изготовлении взрывчатых веществ, наркотиках, самоубийствах и таких опасных увлечениях, как руфинг и зацепинг. Указ президента США Дональда Трампа о переименовании озера Онтарио в озеро Америка никак не повлияет на позицию канадцев по этому вопросу. Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни. В своих аккаунтах в соцсетях он разместил сообщение о том, что канадцы знают, как называть вещи своими именами. Ранее Трамп подписал указ.

0: низкие температуры, снег, лед и сильный ветер. Ну что, пожелаем Володе теплых аккумуляторов.
1: Чтобы не отморозило аккумуляторы.
0: Да, это смешно.
1: Володя, под штанчики надо надевать.
0: Да, береги аккумуляторы, Володя.
1: С молодости.
0: Да, у меня тут курсы валют на сегодня, цифры изменились. Евро на сегодня 85 рублей 95 копеек, а евро аж 100 рублей 30 копеек. Далее летняя смена и Юрий Гурьянов на Ретро-ФМ. Я желаю всем доброго утра.

0: Алис Алсу. Иногда пою тебя. Я тоже, знаете, кстати, нет-нет, да и спою кого-нибудь. Ну, бывает такое, да. Ну, в хорошем смысле, естественно. В караоке. Ой, друзья. Доброе утро. Юрий Гурьянов, это я. Это летняя смена. 7 часов и 10 минут. Сейчас, кстати говоря, о важном.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Еще бы. 28 августа, пятница. Сегодня важно больше наблюдать и слушать, чем действовать активно. Овны, интуиция и забота помогут найти верные шаги даже в нестабильной обстановке. Тельцы, если возникнет напряжение в дружеском общении, не переживайте, отложите выяснение отношений до другого момента. Близнецы, у вас день не подходит для начала важных проектов и подписания документов. Раки, вам хорошо будут даваться дела, которые требуют гибкости и доверия. Львы, решения этого дня будут иметь долгосрочные последствия, поэтому принимайте их в спокойном и уравновешенном состоянии. Девы, будьте особенно деликатны в партнерских и личных отношениях и не позволяйте эмоциям диктовать вам решения. Весы, займитесь рутинными делами и наведением порядка, а дисциплина поможет сохранить равновесие. Скорпионы, наполните день чем-то позитивным и радостным. Это важно. Стрельцы, уделите внимание дому и семье. Возможно, кому-то из ваших близких нужна поддержка и доброе слово. Козероги, постарайтесь относиться спокойнее к новостям дня. Помните, когда есть несколько сторон у происходящего. Ну, точнее, всегда есть несколько сторон у происходящего. Водолеи, отложите крупные траты и финансовые решения, поскольку велик риск ошибиться или поддаться импульсу. Рыбы, будьте внимательны к своему самочувствию и найдите время для небольшой физической нагрузки.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: летней смене Блонди, Heart of Glass, стеклянное сердце, про хрупкость, друзья. А по сути, конечно, про нас с вами, ранних пташек, которые с утра могут быть такими ранимыми, которых с утра лучше не кантовать, вообще не подвергать воздействию всякого разного неприятного. Ну, смотрите, сегодня на нас только приятное воздействует, потому что это приятное называется пятница, во-первых. Ну и наша привычная компания музыкальная здесь, из ближайшего, конечно, остается рядом с нами. Очень скоро Eruption, Рок Острова, Ace of Base и много чего еще. 7 часов и 19 минут московское время. Меня зовут Юрий Гурьянов. Доброе утро.
1: Летний день начинается с летней смены на Retro FM. Retro FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: В Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 22 градусов тепла. Ветер восточный 2 метра в секунду.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
7: Свадьба или новоселье?
6: В Homeberry все для отличного приданого
7: или идеального домашнего пространства.
6: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
7: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
6: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
7: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
6: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
7: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
8: Подробности акции у продавцов-консультантов.
9: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: только солнце и ретро-ФМ.
1: Ну и еще и здоровья крепкого нам, и настроения отличного, и людей хороших вокруг. Ну и вот таких, как мы с вами, друзья. Ну, чтобы было понятно, да, так это определиться. Чтобы все такие же хорошие были. Вот, давайте такие пожелания закрепим. Вот, пожалуйста, еще один хороший, важный человек. Это Вадим Ривман. Никогда не приходит с пустыми руками. Опять что-то принес.
2: Конечно, с новостями пришел. Доброе утро всем. И так названы предельные нормы учебной нагрузки в российских школах. Как рассказал министр просвещения нашей страны Сергей Кравцов, недельная нагрузка для первоклассников ограничена 20 часами, а для учеников 2-4 классов она варьируется от 23 до 26 часов в неделю. Но при переходе в старшие классы объем нагрузки существенно возрастает. Кроме того, министр добавил, что установленные ведомством нормы регулируют не только аудиторную нагрузку, но и время на выполнение домашних заданий, а также частоту и длительность проверочных и контрольных работ. До 4 человек возросло число пострадавших при ударе беспилотника по жилой пятиэтажке в Севастополе. Ранее было известно об одной пострадавшей. В здании выбиты окна и рамы, повреждены балконы по всему дому. Взрывная волна также повредила два корпуса детского сада, которые готовили к открытию 1 сентября. После завершившегося ремонта. Во дворах разбито не меньше 15 автомобилей. Жителей дома в Севастополе отправили в пункт временного размещения. Власти Непала предупредили об угрозе второй волны наводнения из-за озера, которое образовалось в месте перекрытия реки оползнем. Что касается основных туристических центров Непала, то они не пострадали от масштабного наводнения. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. По последним данным, число погибших выросло до 389 человек. Еще 466 пострадали. Пропавшими без вести числились 8 россиян, двоих уже спасли. Торговое судно под флагом Доминиканской Республики затонуло в акватории Черного моря под контрольной Румынии. Это произошло после вспыхнувшего на борту пожара. Сигнал бедствия поступил спасателям накануне вечером. Первым к месту происшествия отправился корабль охраны, который контролировал весь ход операции. Однако действия спасателей существенно осложняли погодные условия. На инцидент отреагировал президент Румынии. По его словам, корабль подвергся атаке со стороны неизвестных сил. С 1 ноября в Турции ужесточат требования к части гостиниц. Речь идет об отелях с упрощенной туристической лицензией. Для них впервые подробно пропишут требования к оснащению номеров, уборке, хранению продуктов и безопасности бассейнов. Например, в гостиницах с бассейнами должны будут работать как минимум 2 сертифицированных спасателя, а для детей потребуется отдельный бассейн глубиной не более 50 сантиметров. Еще назову курсы валют. Доллар 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей 30 копеек. А далее летняя смена и Юрий Гурьянов на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.

0: one-way ticket, билет в один конец. Вот бы, вы знаете, в выходные вот так отправиться в один конец и там все время остаться в выходных. Нет, так не бывает, не работает, да? Ладно, ладно. Кстати, опросы показали, что в выходные мы, ну, кто-то может подумать, отдыхаем. Нет. Мы все люди взрослые, все понимаем. Большинство из нас занимаются домашними делами, уборкой, готовкой. Это 85% из нас такое делают. Вот это, конечно, да. Ну, дальше, понятно, и прогулки, и на свежем воздухе, и хобби у кого-то, отдых, может быть, саморазвитие даже у кого-то происходит в выходные. Не знаю, таких людей я не видел. Поднимите руки, есть такие? Вижу, вижу, молодцы. А, кстати, 30% жителей страны, нашей с вами России, признаются, что недовольны, как именно проходят их выходные. А многим для полноценного восстановления не хватает стандартных 2 дней. А знаете, есть один рецепт, как сделать так, чтобы 2 дней хватало для полноценного восстановления. Вы представьте, что есть люди, у которых, ну, либо один день выходной, либо бывает еще и такое. Ну, вот вы знаете, ну, конечно, об этом не говорят, может быть, вслух, но и часто вообще не бывает выходных, как будто бы. А у вас целых 2. Почувствовали? Стало теплее немного. Сейчас будет еще жарче, потому что музыка любимая к нам возвращается. Лаубега скоро, Бонни Тайлер и много чего еще прозвучит прямо здесь, в летней смене. На Ретро-ФМ. Доброе утро!
1: Летняя смена на Ретро-ФМ.

погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: Но смотрите, Лубега хвалится тем, что у него есть девчонки, ну, практически во всех странах мира. Тут перечисляется и Куба, и Ямайка, и какие-то отдельные географические точки. Калифорния, Миссисипи, Африка целиком, представляете? Россия тоже была упомянута. Ну, надо же, везде у него есть девчонки. Это, знаете, и про нас, про нашу с вами реальность, потому что у нас здесь на Ретро-ФМ и девчонки есть, но тут, видите, и мальчишки тоже во всех странах, континентах. Мне кажется, даже где-то за пределами нашей галактики принимается Ретро-ФМ, уверенно. Так что вот, такая реальность. Как вам? Ну, пофантазировать можно? Хотя я больше чем уверен, что, скорее всего, все это правда. Доброе утро. Это летняя смена на Ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов. Впереди много музыки классной. Поехали.
1: Новым летним утром. Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Оформите карту Магнит Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: предложений «Магнит» акции «Доставка» 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
1: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
0: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир», ПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Да что?
6: Что?
5: А что?
6: Перевозки – это задача со звездочкой.
7: Ищите на авиаслугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авиаслуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
10: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
11: «Пятерочка» доставляет.
0: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
12: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон. Большой запас хода. Интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. О, Great Wall Motor Rus.
13: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
14: Любимой музыки много не бывает.
15: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
14: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
0: 12+.

0: Уже осень. Уже осень. Нет, еще пока что только 8 утра в Москве. Погодите, лет пока. Это что-то подсознательное, мне кажется. Ладно, Вадим Рибом на том, что реально происходит и будет происходить.
1: Сегодня вроде ничего так, Юра, пока. Да? Голубое небо, да. Приятно.
0: Хорошая.
1: Да. Пока о новостях. Доброе утро. Итак, с 1 сентября банки будут обязаны раскрывать полную информацию о продуктах и услугах. Об этом сегодня пишет РИА Новости. Кредитные организации, как правило, делают акцент на их привлекательных характеристиках, а вот риски и специальные условия часто замалчивают или раскрывают не полностью, отметили ранее в ЦБ. Кроме того, регулятор указал, что люди не всегда могут сразу понять, о каком продукте или услуге идет речь. Например, некоторые банки в разделе накоплений предлагают услуги брокеров и управляющих компаний, несмотря на то, что инвестиционные продукты, как известно, не гарантируют получение дохода. При атаке ВСУ на жилой дом в Севастополе пострадали 4 человека, и двое из них получили незначительные травмы. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Поврежден 5-этажный дом и 2 корпуса детского сада, а также 15 автомобилей. Во многих в квартирах пострадали мебель и стены. После атаки ликвидировано открытое горение, развернут пункт временного размещения людей. Россияне с 1 сентября в случае рождения или усыновления второго ребенка или последующих детей смогут взять ипотечные каникулы. Такие поправки внесены в закон о потребительском кредите. Заемщик вправе определить длительность льготного периода, но не более 18 месяцев, а также дату его начала. Заявление можно будет подать в течение 180 дней с даты рождения или усыновления ребенка. При этом жилье должно быть единственным, а сумма кредита не более 15 миллионов рублей. Воспользоваться такими ипотечными каникулами семья сможет только один раз. Первые 6 месяцев заемщик полностью освобожден от платежей. Ни основной долг, ни проценты не выплачиваются. А вот с 7 по 18 месяцы на остаток долга начисляются проценты, но их оплата произойдет только после окончания каникул. Чтобы подтвердить свое право на ипотечные каникулы, заемщик должен предоставить свидетельство о рождении каждого ребенка или же свидетельство об усыновлении. Ну и последнее. Дональд Трамп дал новый повод поговорить о его скромности. Он обнародовал собственный рейтинг президента в США, поставив себя над всеми бывшими американскими лидерами и поместив себя одного в категорию величайших. В опубликованном в одной из соцсетей сообщении к числу просто великих президентов Трамп отнес в частности Линкольна, Вашингтона, Рузвельта, своих предшественников Байдена и Обаму. Трамп назвал худшими в истории, провальными президентами. После этого пользователи соцсетей, естественно, разразились ехидными комментариями о величайшей скромности действующего президента США. Ну что, как известно, сам себя не похвалишь, никто не похвалит.

0: вот когда снятся острова, это, наверное, один из немногих снов, о которых можно рассказывать другим людям, и косо никто на себя не посмотрит. А то, знаешь, вот есть сны такие, о которых, ну, самому страшно до дрожи вспоминать. Поэтому мы и не вспоминаем в приличном обществе. У нас же приличное общество. Мы здесь более серьезными вещами занимаемся. Музыку классную слушаем, конечно, в летней смене на Ретро-ФМ. И есть еще кое-что тоже очень важное.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 28 августа, пятница. Сегодня важно больше наблюдать и слушать, чем действовать активно. Овны, интуиция и забота помогут найти верные шаги даже в нестабильной обстановке. Тельцы, если возникнет напряжение в дружеском общении, не переживайте. Отложите выяснение отношений до другого момента. Близнецы, у вас день не подходит для начала важных проектов и подписания документов. Раки, вам хорошо будут даваться дела, которые требуют гибкости и доверия. Львы, решения этого дня будут иметь долгосрочные последствия, поэтому принимайте их в спокойном и уравновешенном состоянии. Девы, будьте особенно деликатны в партнерских и личных отношениях и не позволяйте эмоциям диктовать вам решения. Весы, займитесь рутинными делами и наведением порядка, а дисциплина поможет сохранить равновесие. Скорпионы, наполните день чем-то позитивным и радостным. До краев, пожалуйста, наполните. Стрельцы, уделите внимание дому и семье. Возможно, кому-то из ваших близких нужна поддержка и доброе слово. Козероги, постарайтесь относиться спокойнее к новостям дня. Помните, всегда есть несколько сторон у происходящего. Водолеи, отложите крупные траты и финансовые решения, поскольку велик риск ошибиться или поддаться импульсу. Рыбы, будьте внимательны к своему самочувствию и найдите время для небольшой физической нагрузки.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: так это все романтично, конечно. Midnight Lady, Крис Норман. Полночная леди. А вот это как это, полночная леди, интересно? Она наполовину ночная, а на другую половину тогда какая? Или там у нее больше половины, чем две? Я, честно говоря, что-то запутался в своих вот этих вот рассуждениях утренних. Главное, не разбирать на то, насколько она леди, я считаю. Потому что это не наше дело с вами. Вот мы-то с вами, понятное дело, безупречные. Вот. И музыка у нас безупречная. Здесь, на Retro FM, в летней смене звучит сегодня, в пятницу, 28 августа. Очень скоро с нами Юрий Шатунов, группа «Ласковый май». Да много всего классного прозвучит еще впереди, потому что это Retro FM. Меня зовут Юрий Гурьянов. Доброе утро.
1: Летний день начинается с летней смены на Retro FM. Retro FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 22 градусов тепла. Ветер восточный 2 метра в секунду.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосо Абаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
5: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Как отлично провести выходные?
7: Конечно, в «Алания Синема».
6: «Алания Синема» — это яркие новинки проката на любой вкус.
7: Уютные кинозалы, невероятный звук
6: и великолепная картинка.
7: Ежедневно с 10 утра.
6: «Алания Молл».
7: Московское шоссе. 3К.
8: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
9: 5 лет безупречного качества, уюта и стиля. Мебельный континент празднует свой первый юбилей. И это еще не все. Мультибрендовый салон «Мебельный континент» расширяется и открывает новое пространство. В честь этих событий с 28 по 31 августа грандиозные праздничные скидки от 30 до 50% абсолютно на все. И рассрочка с сохранением скидки. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барабашова, 72. Рассрочка УТП-банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
11: Командные випки на 5 мест.
10: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
11: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
10: Клуб CyberX.
11: Мощное железо и топовая периферия.
10: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
11: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
10: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
11: Круглосуточно.
12: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
13: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: Как там говорят в народе, пятница развратница? Значит, как нескромно, не знаю. Может и... Хотя почему бы и нет? Ладно, пусть будет. Не мы же это придумали, правильно? Хорошо, когда есть на кого свалить. Вот, пожалуйста, у нас отлично справляется с миссией новостей Вадим Рибман. Он пришел.
1: Пока работаем. Доброе утро, привет. Итак, российские пользователи сообщают о сбое в работе онлайн-энциклопедии Википедия. Зафиксировано уже 219 жалоб, в том числе 36 за последний час. Из общего числа жалоб 98% приходятся на Россию. Массовый сбой начался после полуночи. Сайт онлайн-энциклопедии не открывается в Москве и области, а также в Санкт-Петербурге, Мурманской области и в других регионах. Официальных заявлений о причине сбоя пока нет. Мошенники от лица управляющих компаний начали сообщать россиянам о необходимости устранить якобы критические нарушения в работе газового оборудования. При этом пугают отключением газа. Об этом рассказали в пресс-службе платформы «Мышеловка» Народного фронта. Злоумышленники заявляют собственникам жилья, что в августе якобы проводилась плановая проверка сетей, и в их доме обнаружены критические утечки или нарушения, которые нужно срочно устранить. Злоумышленники навязывают замену клапанов, счетчиков или дымоходов по ценам, завышенным в 5-10 раз, либо берут предоплату за срочный ремонт и исчезают, добавили в пресс-службе. В мышеловке рекомендуют следить за графиком плановых проверок заранее, на досках объявлений или на сайтах управляющих компаний. С начала 21 века мясо курицы стало самым популярным в мире, пишет сегодня Financial Times. По данным издания, в 2022 курятина обогнала свинину и стала самым производимым видом мяса. Основными драйверами спроса называют Азиатско-Тихоокеанский регион, Америку и Европу. Популярность курицы издание связывает с ее сравнительно низкой стоимостью, высокой эффективностью производства, коротким циклом выращивания и меньшим числом религиозных и культурных ограничений по сравнению со свининой и говядиной. Жители новостроек чувствуют себя счастливее, чем россияне, проживающие в старом фонде. Жители новых домов активнее общаются с соседями, участвуют в жизни комплекса и помогают друг другу, а также выше оценивают атмосферу и качество среды своего района. Об этом пишет газета «РУС» со ссылкой на аналитиков. Современными сегодня считаются жилые комплексы, построенные в течение последних 8-10 лет. Еще назову официальные курсы валют. Доллар 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей 30 копеек. Ну а с вами остаются «Летняя смена» и Юрий Гурьянов на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: Ну и никакой не секрет, что сегодня 28 августа, у нас пятница, продолжаются праздники большие. Есть в том числе сегодня Успение Пресвятой Богородицы. Поздравляем всех причастных. День второй половинки сегодня. Ну а когда будет первая половинка, интересно отмечать свой праздник. Так, день столяра и плотника, тоже поздравляем. День военного медика. День котлет в Костроме. Понятно, куда на выходные, да? Нет, или... Ну, подумаем. Так, день надутых губ сегодня. Ага, день запрокидывания головы. И вот еще мне нравится день «Гоняйте мышкой вокруг значков». Вы, кстати, делаете так? Гоняете мышкой вокруг значков? Я прямо сейчас так делаю. Вот прямо сейчас я с вами разговариваю и вот так гоняю. А вы? Ну нет, я не настаиваю, просто интересует, просто правда интересно. Это самая важная информация, которая вообще мне нужна в жизни. Комбинация Modern Talking, это из ближайшего, тоже немножко так вас информирую о будущем, продолжит летнюю смену здесь на Retro FM. Доброе утро.
1: С новым летним утром. Летняя смена на Retro FM.
2: Реклама.
3: Скоро на учебу в Арктике. Вас ждут первоклассные цены. Так, мощный утюг Браун с функцией вертикального отпаривания и автоотключением стоит всего 5990 рублей. Первоклассные цены в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
4: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96-70-20. Места ограничены.
5: Мультибрендовый салон «Мебельный континент» открывает галерею света «Одеон Лайт». 28 августа наш салон распахнет двери уникального пространства, которое будет заполнено эксклюзивными люстрами, созданными итальянскими дизайнерами. Приходите вдохновляться лучшими образами мирового светодизайна и не упустите возможность приобрести люстру мечты по праздничной цене. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барбашова, 72.
6: Новости от упаковочных материалов. Еще больше выгоды каждый день. Укрепляющий шампунь «Чистая линия» 400 мл. Всего 193 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на pokupella.ru. Упаковочные материалы. Нужное рядом.
7: Устал от боли? Реши эту проблему в Центре лазерной проктологии. Врачи экспертного уровня помогут решить эту проблему за один день. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360. Город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Осетия. Место, где отдых вкусный.
9: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
10: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: Готовимся к школе вместе с Арктикой. Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур Калгари всего за 29 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
1: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00.

0: Never Can Say Goodbye знаменита по многим показателям. Ну, в том числе, во-первых, она, потому что она просто классная, а в целом она стала таким открытием эпохи диско, на самом деле. Хотя рождалась она в 71 году для группы Jackson 5. Естественно, с участием 12-летнего тогда Майкла Джексона. Но песня суждена была стать немного другой, танцевальной. И она, кстати говоря, добилась очень больших успехов. Очень долго продержалась на верхних строчках чартов всевозможных. Глория Гейнер, мы с вами тоже стараемся держаться. Ну, на самом деле, не на верхних строчках чарта, а просто держаться. Пятница, друзья, чуть-чуть осталось, еще немного, чуть поработаем и все, и будут выходные. А музыка останется всегда рядом с нами. Леонид Агутин и Рик Эсли уже очень скоро в летней смене здесь на Ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов. Доброе утро.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама. СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк», город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение «Дода пицца», пока товар в наличии стоимость комбо 900 рублей, указано за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додапицца.ру» и приложение. Продавец ООО «Дода Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
5: Ошанимся – это значит с выгодой закупаемся. Бекон сырокопченый Останкино нарезка 180 грамм по покупательной цене. Всего за 149,99 до 2 сентября. Все начинается с Ашан.
6: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2020.
10: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
11: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
12: Да что? Что?
13: А что?
12: Перевозки – это задача со звездочкой.
14: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
15: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
14: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
16: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: очередная важная отметка. Надо подготовиться сейчас. Воздуха набрать. 9 утра в Москве. Вот так. Сейчас, чтобы Вадима Ривмана объявить, тоже надо воздуха набрать.
1: Ну, давай.
0: Внимание, ведущий новостей Вадим Ривман.
1: Супер, Юрий, получилось, супер, получилось. Доброе утро. Итак, экстренные коммунальные службы Сочи переведены на усиленный режим работы. Из-за шторма, который обрушился на город, сейчас задерживаются авиарейсы. Мощные ливни затопили городскую набережную в Сочи. Также потоп образовался и в центре города. Ну, а ко вчерашнему вечеру парализовало несколько важных дорог. Шторм обрушился и на другие города Кубани. Например, в Краснодаре улицы превратились в небольшие реки. До 4 человек возросло число пострадавших при ударе беспилотника по жилой пятиэтажке в Севастополе. Ранее было известно об одной пострадавшей. В здании выбиты окна и рамы, повреждены балконы по всему дому. Взрывная волна также повредила два корпуса детского сада, который готовили к открытию 1 сентября. Во дворах разбито не меньше 15 автомобилей. Жителей дома, как сообщается, отправили в пункт временного размещения. Напомню, это в Севастополе. Власти Непала предупредили об угрозе второй волны наводнения из-за озера, которая образовалась в месте перекрытия реки оползнем. Что касается основных туристических центров Непала, то они не пострадали от масштабного наводнения. А об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России. По последним данным, число погибших выросло до 389 человек. Еще 466 пострадали. Ну а пропавшими числились 8 россиян, двоих уже спасли. Названы предельные нормы учебной нагрузки в российских школах. Как рассказал министр просвещения нашей страны Сергей Кравцов, недельная нагрузка для первоклассников ограничена 20 часами. Для учеников 2-4 классов она варьируется от 23 до 26 часов. При переходе в старшие классы объем нагрузки существенно возрастает. Кроме того, министр добавил, что установленные ведомством нормы регулируют не только аудиторную нагрузку, но и время на выполнение домашних заданий, а также частоту и длительность проверочных и контрольных работ. Ну и последнее. Царь тыкву размером с карету вырастил на своем огороде 15-летний подросток из Северной Осетии. Она претендует на рекорд. Вес тыквы примерно 700 килограммов. Ахсар Урумов купил в интернете специальные семена овощей гигантов. Тыква настолько большая, что руками ее невозможно передвинуть. Для того, чтобы вычислить вес, Ахсар применяет специальный калькулятор. Огромную тыкву планирует показать в Москве, кстати, на контрольной битве гигантов. Ну а в следующем году из семян этой тыквы Ахсар продолжит выращивать гигантов. Ну что, Юра, вот из кареты
0: так.
1: Тыква получалась, да?
0: Был
1: да,
0: такой,
1: карета превращалась в тыкву. Все, да, вот можно ли из тыквы сделать карету?
0: Несите тыкву, сейчас проверим. А там принцесса тоже прилагается сразу с тыквой?
1: Ну вот пока кареты нету, можно в тыкву не получить, а пригласить.
0: Да. Это, наверное, аккуратнее.
1: Да, может быть, Ахсар уже этим занимается. Ну, а я еще назову курсы валютных.

Валерий Сюткин. 7 тысяч над землей. Ну, знаете, 7 тысяч, они везде 7 тысяч. Неважно, над землей, на земле.

0: земле. А лучше, конечно, в своем кармане. Ну, точнее, в каждом из карманов. По 7 тысяч. Вот так нормально? Так, что у нас там от дня сегодняшнего ждать? Давайте посмотрим, сколько там тысяч нам обещают.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Так, 28 августа, пятница. Сегодня важно больше наблюдать и слушать, чем действовать активно. Овны, интуиция и забота помогут найти верные шаги даже в нестабильной обстановке. Тельцы, если возникнет напряжение в дружеском общении, не переживайте. Отложите выяснение отношений до другого момента. Близнецы, у вас день не подходит для начала важных проектов и подписания документов. Раки, вам хорошо будут даваться дела, которые требуют гибкости и доверия. Львы, решения этого дня будут иметь долгосрочные последствия, поэтому принимайте их в спокойном и уравновешенном состоянии. Девы, будьте особенно деликатны в партнерских и личных отношениях и не позволяйте эмоциям диктовать вам решения. Весы, займитесь рутинными делами и наведением порядка, а дисциплина поможет сохранить равновесие. Скорпионы, наполните день чем-то позитивным и радостным. Пригодится. Стрельцы, уделите внимание дому и семье. Возможно, кому-то из ваших близких нужна поддержка и доброе слово. Козероги, постарайтесь относиться спокойнее к новостям дня. Помните, всегда есть несколько сторон у происходящего. Водолеи, отложите крупные траты и финансовые решения, поскольку велик риск ошибиться или поддаться импульсу. Рыбы, будьте внимательны к своему самочувствию. Найдите время для небольшой физической нагрузки.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Хорошую погоду без тебя. С тоской смотрю в окно. Без тебя мне не нужно ничего. Так, сейчас я подумал, вот давайте, знаете, как сделаем? Давайте я в кои-то веки, ну, может быть, наверное, в первый раз в жизни, я не знаю, сделаю прогноз погоды, свой собственный, от меня, от Юрия Гурьянова. И сразу для всей страны, так чтобы вот общий был прогноз у нас. Смотрите, значит, сейчас начнется сентябрь дальше, потом пойдут дожди, наверное, какие-нибудь. Да почему, наверное, не точно, я уверен, постепенно. Потом нас снегом всех завалит. Потом он растает. Дальше снова лето будет. Как вам такой прогноз? Зато это был первый, может быть, в мире прогноз, где я не соврал ни капельки. Ну, в смысле, вообще, где в прогнозе не соврали. Вот такие дела. Вот такие планы на ближайшие месяцы.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Скоро на учебу в Арктике. Вас ждут первоклассные цены. Так мощный пылесос Samsung с телескопической трубой стоит всего 5590 рублей. Первоклассные цены в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
4: 5 лет безупречного качества, уюта и стиля. Мебельный континент празднует свой первый юбилей. И это еще не все. Мультибрендовый салон «Мебельный континент» расширяется и открывает новое пространство. В честь этих событий с 28 по 31 августа грандиозные праздничные скидки от 30 до 50% абсолютно на все. И рассрочка с сохранением скидки. Мебельный континент. Дом мечты начинается здесь. Барбашова 72. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 26 августа по 1 сентября. Кофе натуральный растворимый «Монарх Ориджинал». 160 граммов, 549 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Новости от упаковочных материалов. Еще больше выгоды каждый день. Укрепляющий шампунь «Чистая линия» 400 мл. Всего 193 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелла.ру. Упаковочные материалы. Нужное рядом.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
9: Командные випки на 5 мест.
8: Комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
9: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
8: Клуб CyberX.
9: Мощное железо и топовая периферия.
8: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
9: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
9: Круглосуточно.
10: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00.

0: Ну что, передаем там с задней площадки за проезд, пожалуйста, не задерживайте. В нашем трамвайчике комфортабельном ретро-ФМ у всех билетики есть? Ой, я забыл, у нас же бесплатно. Бесплатно для всех категорий граждан, да? Мы такие. Далее Вадим Ривман с новостями на Ретро-ФМ. Доброе утро.
1: Доброе утро. Обязательно расскажу. Итак, максимально допустимая недельная нагрузка для российских школьников составляет от 20 часов до 37 часов в зависимости от класса. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова. По его словам, для первых классов установлен диапазон 20-21 час в неделю, для вторых, четвертых классов 23-26 часов, а для десятых-одиннадцатых 34-37 часов в неделю. Министр добавил, что время на выполнение домашних заданий, а также количество и продолжительность контрольных и проверочных работ также нормированы приказом ведомства. Утром в Павловском Посаде дрон попал в магазин «Магнит». От взрывной волны пострадало здание поликлиники, расположенное рядом. 46 окон выбило во взрослом отделении. Отделение для детей не повреждено. По словам губернатора Андрея Воробьева, медицинское учреждение продолжит работу. Власти обещают заменить окна в здании в ближайшее время. Ранее в Севастополе несколько человек получили ранения при налете дронов. Под удары попали многоэтажный дом и отель. Ограничения на продажу горюче-смазочных материалов несовершеннолетним вступят в силу в Московской области с 1 сентября. Исключение сделано для подростков, имеющих официальное право управления мопедами или легкими мотоциклами. Продавец на АЗС будет обязан проверять документы, а в случае сомнений в возрасте покупателя отказывать в отпуске топлива. За нарушение закона предусмотрен штраф для физлиц. Размер составит 5000 рублей, для должностных лиц 50 тысяч, для юрлиц 100 тысяч рублей. Россияне с 1 сентября в случае рождения или усыновления второго ребенка или последующих детей смогут взять ипотечные каникулы. Такие поправки внесены в закон о потребительском кредите. Заемщик вправе определить длительность льготного периода, но не более 18 месяцев, а также дату его начала. Заявление можно будет подать в течение 180 дней с даты рождения или усыновления ребенка. При этом жилье должно быть единственным, а сумма кредита не более 15 миллионов рублей. Воспользоваться такими ипотечными каникулами семья сможет только один раз. Первые 6 месяцев заемщик полностью освобожден от платежей. Ни основной долг, ни проценты не выплачиваются. А с 7 по 18 месяца на остаток долга начисляются проценты, но их оплата произойдет только после окончания каникул. Чтобы подтвердить свое право на ипотечные каникулы, заемщик должен предоставить свидетельство о рождении каждого ребенка или же свидетельство об усыновлении. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей 30 копеек. А с вами остаются Юрий Гурьянов и летняя смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.

0: Минутка романтики на ретро-фм. Bee Gees, how deep is your love? Как глубока твоя любовь? Кстати, интересный вопрос. Такая тема для дискуссии иногда даже. Можно, конечно, ну вот я имею в виду про глубину любви. Так, чтобы с головой, но всякое в жизни бывает, правильно? Бывает и по пояс, например. Бывает иногда ниже пояса, ну, чуть-чуть. Бывает и по колено, наверное, не знаю. Ну, разные варианты. В принципе, с любым из них или с любой из них можно жить. Да, 9 часов и 37 минут московское время. Музыка, с которой рекомендовано жить всегда, она звучит здесь, на Retro FM. Скоро «Блонди», «Земляне», «Bad Boys Blue» и много чего еще. В Москве уже 9 часов и 37 минут. Это летняя смена.
1: С новым летним утром. Летняя смена на Retro FM.
2: Реклама.
3: Пекарня «Рагон Сал» Ханавасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Мультибрендовый салон «Мебельный континент» открывает галерею света «Одеон Лайт». 28 августа наш салон распахнет двери уникального пространства, которое будет заполнено эксклюзивными люстрами, созданными итальянскими дизайнерами. Приходите вдохновляться лучшими образами мирового светодизайна и не упустите возможность приобрести люстру мечты по праздничной цене. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барбашова, 72.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Готовимся к школе вместе с Арктикой. Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур Калгари всего за 29 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
8: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00.

0: интересно, конечно, наблюдать за карьерой многих звезд, в том числе и Блонди знаменитые. Вот перед тем, как стать звездой, на самом деле, она трудилась вообще секретарем в Нью-Йорке. Представляете, какие повороты иногда преподносит судьба. Ну, такие хорошие для всех у нас повороты. А мы тут тоже кое-что, кстати, приготовили недавно, совершенно. Выпустили новое приложение RetroFM. Быстрое, удобное, никаких лишних кнопок. А это значит, лучшая музыка очень быстро будет у вас появляться рядом. И подкасты популярных шоу, и, конечно, множество интернет-потоков классных. Приложение, между прочим, здесь надо запомнить, записать, если вдруг. Radio Hub. Оно называется. Все, скачиваем во всех магазинах приложений, запускаем и наслаждаемся RetroFM, где бы вы ни находились. Меня зовут Юрий Гурьянов, это летняя смена. Тоже там, где вы всегда абсолютно идем по пятам. Ну, или прямо рядышком. Давайте в некоторых случаях за ручку.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: приложении «Магнит» акции доставка 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
1: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus ПАО, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок «Infinium» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф» – выбор лидеров.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/сберпрайм.
1: Два равных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
5: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте «Альфа-банка». Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Интернет-поток RetroFM 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.

0: Москве 10 часов утра. У нас продолжается пятница, напомню. Так приятно это напоминать. А еще считаю очень почетным объявлять Вадима Рибмана. Он приходит к нам с новостями.
1: Спасибо, Вадим. Юра. Обязательно расскажу. Доброе утро всем. Итак, с 1 сентября банки будут обязаны раскрывать полную информацию о продуктах и услугах. Кредитные организации, как правило, делают акцент на их привлекательных характеристиках, а риски и специальные условия зачастую замалчивают или раскрывают не полностью, отмечают в Центробанке. Кроме того, регулятор указал, что люди не всегда могут сразу понять, о каком продукте или услуге идет речь. Например, некоторые банки в разделе «Накоплений» предлагают услуги брокеров и управляющих компаний, несмотря на то, что инвестиционные продукты, как известно, не гарантируют получение дохода. Силы ПВО за минувшую ночь сбили более 500 украинских беспилотников. По данным Минобороны, дроны были сбиты в частности над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Владимирской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской областями. Также их уничтожили над Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом. Сбитые беспилотники были и над акваторией Черного моря. Ранее сообщалось, что при ударе беспилотника по жилой пятиэтажке на улице Героев-Подводников в Севастополе пострадали 4 человека, никто не погиб. Взрывная волна также повредила 2 корпуса детского сада, которые готовили к открытию после ремонта. А в Павловском посаде в Московской области утром дрон попал в магазин «Магнит». От взрывной волны пострадало здание поликлиники, расположенное рядом. С 1 ноября в Турции ужесточат требования к некоторым гостиницам. Речь идет об отелях с упрощенной туристической лицензией. Для них впервые подробно пропишут требования к оснащению номеров, а также уборке, хранению продуктов и безопасности бассейнов. Например, в гостиницах с бассейнами должны будут работать как минимум 2 сертифицированных спасателя. Ну а для детей потребуется отдельный бассейн глубиной не более 50 сантиметров. На последнее австрийскому альпинисту вернули рюкзак и снаряжение, которое он потерял при восхождении больше 60 лет назад. В июле этого года турист обнаружил на высоте почти 3000 метров над уровнем моря рюкзак, ледоруб, фотоаппарат и другие предметы. Находку передали полиции, поскольку в кармане рюкзака сохранились документы. Сотрудникам полиции удалось установить имя владельца. Оказалось, что в 63-м году альпинист совершал переход через ледник и упал в расщелину. Он шел в составе группы, связанной веревками. Друзья смогли удержать его, но вот чтобы уменьшить вес, альпинист снял рюкзак и бросил его вниз. Имя спортсмена не разглашается. Известно, что сейчас ему 86 лет. Ну что, Юра, все это уже теперь раритеты, да, мне кажется?
0: Все, ну вот что, все, было что в рюкзаке. Потерял. А да. Ты говоришь, там фотоаппарат был?
1: Фотоаппарат был, да.
0: Ничего себе, дорогостоящий раритет. Смотри, значит, готов рецепт того, как разбогатеть. Так. Надо что-то просто потерять, подождать 60 лет, всего на все, потом найти, и там уже что-нибудь раритетное будет. Вот вам богатство. Звучит как план, я считаю.
1: Отлично. Ну, можно сделать даже вид, что ты потерял, просто положить, а потом вот такую красивую историю рассказать.
0: Ну, как вариант.
1: Станет только дороже. Ну, а у меня еще курсы валют на сегодня. Они, кстати, тоже подорожали немножко. Доллар 85 рублей 95 копеек. Евро 100 рублей 30 копеек. Далее летняя смена и Юрий Гурьянов на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ. С новым летним.

0: Заметьте, вопросы тут только большой медведице задают. Маленькую не трогают. Пока, во всяком случае. А мы, кстати, говоря, не только медведей на небе считаем. Мы там ко всем вообще присматриваемся. Вдруг что-нибудь важное расскажут, полезное. Хорошее, например.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Вот они уже и заговорили, кстати говоря. 28 августа, пятница. Сегодня важно больше наблюдать и слушать, чем действовать активно. Овны, интуиция и забота помогут найти верные шаги даже в нестабильной обстановке. Тельцы, если возникнет напряжение в дружеском общении, не переживайте, отложите выяснение отношений до другого момента. Близнецы, у вас день не подходит для начала важных проектов и подписания документов. Раки, вам хорошо будут даваться дела, которые требуют гибкости и доверия. Львы, решения этого дня будут иметь долгосрочные последствия, поэтому принимайте их в спокойном и уравновешенном состоянии. Девы, будьте особенно деликатны в партнерских и личных отношениях и не позволяйте эмоциям диктовать вам решения. Весы, займитесь рутинными делами и наведением порядка, а дисциплина поможет сохранить равновесие. Скорпионы, наполните день чем-то позитивным и радостным. Стрельцы, уделите внимание дому и семье. Возможно, кому-то из ваших близких нужна поддержка и доброе слово. Козероги, постарайтесь относиться спокойнее к новостям дня. Помните, всегда есть несколько сторон у происходящего. Водолеи, отложите крупные траты и финансовые решения, поскольку велик риск ошибиться или поддаться импульсу какому-нибудь ненужному. Рыбы, будьте внимательны к своему самочувствию и найдите время для небольшой физической нагрузки. Ну, хотя бы вот такой вот. Я сейчас показываю пальцами. Ну ладно, чуть побольше давайте. Вот. Хотя бы вот для такой нагрузки найдите время, пожалуйста.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Певица Сандра начала свою карьеру очень и очень рано. Уже в 12 лет она исполнила, по сути, песни на сцене. Ну, а чуть позже, примерно в 14, у нее уже был действительно профессиональный практически первый сингл, посвященный любимому домашнему щенку по имени Энди. «Мой друг Энди» называлась так песня. Я, кстати, рассказывал об этом в программе «Ю». В программе «Ю» я вообще рассказываю о многих известных, любимых исполнителях. Это происходит в субботу. Здесь, на Ретро-ФМ, регулярно, каждую неделю в 13 часов по субботам встречаемся. Кстати говоря, на этой неделе замечательной французской певицей Милен Фармер. Расскажу вместе, будем вспоминать, так что обязательно приходите. Меня зовут Юрий Гурьянов. Из ближайшего, кому скоро мы дождемся, это «Хуанес», группа «Кино» и много чего еще музыкального, мелодичного, ритмичного. Короче говоря, все, как мы любим.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 22 градусов тепла. Ветер восточный 2 метра в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Скоро на учебу? В Арктике вас ждут первоклассные цены. Так, мощный утюг «Браун» с функцией вертикального отпаривания и автоотключением стоит всего 5990 рублей. Первоклассные цены в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
5: 5 лет безупречного качества, уюта и стиля. Мебельный континент празднует свой первый юбилей. И это еще не все. Мультибрендовый салон «Мебельный континент» расширяется и открывает новое пространство. В честь этих событий с 28 по 31 августа грандиозные праздничные скидки от 30 до 50% абсолютно на все. И рассрочка с сохранением скидки. Мебельный континент. Дом мечты начинается здесь. Барабашова 72. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
7: Свадьба или новоселье?
6: В Хоумберри все для отличного приданого
7: или идеального домашнего пространства.
6: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
7: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
6: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
7: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
6: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
7: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
6: Подробности акции у продавцов-консультантов.
8: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Доватора 25А, Гакаева 1Б. «Стейтон» – первый, всегда первый.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
10: Командные випки на 5 мест.
9: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
10: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
9: Клуб CyberX.
10: Мощное железо и топовая периферия.
9: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
10: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
10: Круглосуточно.
11: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: это исполнитель Хуанес в летней смене на Ретро FM. Адьос, Лепидо, знаменитая песня. Кстати, пусть, между прочим, неважно, какое оно там, это Лепидо, мужское или женское, все Лепидо должны, мне кажется, быть Адьос. Вот такое мое мнение. Так, дальше серьезно. Вадим Ривман пришел все рассказать.
1: Обязательно сделаю это. Доброе утро. Итак, в России готовят новую систему прибавок к пенсиям. Негосударственные пенсионные фонды предложили создать систему, которая увеличит доходы при достижении пенсионного возраста. Так называемая концепция установленного пенсионного плана предусматривает взносы на формирование пенсии как от работодателя, так и от самого сотрудника. Для обеих сторон обсуждается тариф до 3,5% от зарплаты работника, пишет сегодня Российская газета. Согласно проекту, работодатели будут обязаны формировать дополнительные пенсионные сбережения для сотрудников. Все работающие по найму будут подключаться к плану на условиях автоподписки. Средства будут аккумулироваться на счете работника в негосударственном пенсионном фонде. При этом у каждого человека будет возможность в любой момент отказаться от участия в программе. В Норвегии сообщили о смерти короля Харальда V. Монарх скончался в возрасте 89 лет в медицинском учреждении Осло сегодня утром. В августе король лечился от гемолитической анемии. Накануне стало известно, что ему стало хуже. Состояние монарха оценивалось как очень тяжелое. Харальд взошел на престол в Норвегии в 1991 году. Наследником короля является его сын Хокон. Ночные заморозки могут прийти в столичный регион во второй декаде сентября. Об этом рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Она подчеркнула, что в ближайшее время холодных ночей в московском регионе не прогнозируется. Последние дни лета и начало сентября в столице и Подмосковье будут теплыми. Воздух прогреется до 25 градусов. Правда, есть вероятность небольших дождей. Пик клещевой активности может сохраниться в России до конца сентября этого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экспертов. Специалисты также отметили, что зараженные клещи встречаются теперь и в ранее благополучных регионах. В частности, вирус энцефалита выявлен в Московской, Ленинградской, Тверской, Ярославской и в ряде других областей. К особой группе риска находятся Удмуртия, Красноярский край, Иркутская, Костромская и Кировская область. Большую часть обращений пришлось именно на эти регионы. Эксперты связывают изменения в географии, распространение клещей с климатом. Теплые зимы, ранняя весна и рост температур создают условия для их выживания. И еще назову курсы валют. Доллар 85.95, евро 100 рублей 30 копеек. Ну а далее летняя смена и Юрий Гурьянов на Ретро FM. Я желаю всем доброго утра и хорошего дня.

0: Ну что, настроение-то пятничное, признавайтесь, и в том числе к дискотекам готовы? Ну, естественно, если говорить о дискотеках, то вот здесь надо разбираться. Давайте сейчас очень важные поправочки внесем. На какую именно надо отправляться, если что? Ну, естественно, друзья, естественно, на вечеринку Ретро-ФМ. Здесь даже вопросов быть не может. Она вообще ежедневная. У нас с 9 до полуночи. Лучший микс, лучший в мире танцевальной музыки. Ну, а пятничная дискотека, естественно, самая особенная. Дождемся и ее, но торопиться не будем. Постепенно. Из ближайшего тоже музыкального красивого группа «Браво» Жанна Агузарова, «Каома» и много чего еще здесь, в летней смене на Ретро-ФМ.
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
8: Готовимся к школе вместе с «Арктикой». Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур «Калгари» всего за 29 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
9: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Ну все, друзья, первая смена возвращается, летняя смена заканчивается. Ну, небольшой перерывчик, буквально месяцев на 11, наверное, да, а потом вернется. Вот так. Если серьезно, все, они возвращаются. Саш, Светлов, Рит, Субботина, с понедельника, 31 августа и дальше. Каждый будний день с 7 до 11 утреннее шоу «Первая смена» здесь на Ретро-ФМ. Новые игры, подарки и не только. Не пропускайте, пожалуйста. Также не пропустите Тимура Соколова, он здесь через несколько минут появится, уже готовый действовать, ставить классные песни в том числе. Меня зовут Юрий Гурьянов. Прощаюсь. До... Сейчас подумаю. До завтра, до программы «Ю». Буду рассказывать вам про певицу Милен Фармер. В час дня по Москве. Все, пока, хороших выходных.
1: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер «Джилленд J6». Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах «Джилленд». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
4: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
6: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-9М.ру». Реклама на ООО «БТ «Мерфер».
7: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
8: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в ЭЛТ-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
9: Т-400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
10: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».

0: 11 утра в пятничной Москве. Уже скоро с нами Modern Talking, Леонид Агутин и команда Eurythmics. Но прежде новости. Дмитрий Королев, Дима, доброе утро.
1: Здравствуй, Тимур. Приветствую, друзья. В 26 российских регионах предусмотрены выплаты за долгий брак к юбилеям семейной жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на нормативные акты. В частности, выплаты за семейную жизнь более 50 лет есть в Москве, Петербурге, Архангельской, Белгородской, Владимирской, Мурманской, Тюменской и других областях. Ну а ранее председатель комиссии Общественной палаты по вопросам семьи Сергей Рыбальченко предложил ввести такие меры поддержки на федеральном уровне. В системе «Честный знак» начинается маркировка санитарно-гигиенической продукции. Она станет обязательной с 1 сентября. На первом этапе участники оборота должны зарегистрироваться и заказать коды, а с октября их нужно нанести на упаковку. Как пишет «Коммерсант», в перечень вошли зубная нить, бумажные полотенца, губки, ватные изделия, расчески и массажеры. По оценке экспертов, доля нелегального рынка в этой категории достигает 14%. Российское посольство сообщило об эвакуации 8 россиян из зоны паводка в Непале. Они самостоятельно покинули опасный район. Дипломаты уточнили, в ближайшее время ожидается их прибытие в Катманду. При этом в посольстве добавили, что информация о местонахождении еще 8 граждан России пока не поступала. Тем временем в зоне наводнения в Непале из-за риска прорыва приостановили спасательные работы. Сход снежно-каменной лавины, напомню, произошел на границе Непала и Китая в минувшую среду. Военные медики в России отметили профессиональный праздник. Специалисты эвакуируют пострадавших с поля боя и сопровождают на всех этапах реабилитации. Еще заботятся о жителях приграничных регионов. Как сообщили в Росгвардии, всего с начала СВО больше 700 медиков удостоены государственных наград за мужество и профессионализм, проявленные при спасении жизней. Ну а в китайской провинции Шаньдун ввели в эксплуатацию первую в мире построенную из бамбука солнечную электростанцию. Экспериментальный проект стал частью инициативы по замене стальных и пластиковых компонентов экологическими материалами. Солнечная платформа является плавучей. Конструкция обеспечивает электричеством интегрированный проект по производству метанола, водорода и аммиака. И о валюте на эту пятницу: доллар 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей 30 копеек. Пока все. А далее на Retro FM встречайте Тимур Соколов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: И 20 лет спустя, и 40 лет спустя, и даже 100 лет спустя мы будем близки с музыкой и творчеством нашего любимого маэстро Юрия Антонова, которого обожает без лишней скромности вся страна. И, конечно же, мы все здесь, на Ретро FM, тоже его чтим, любим, уважаем. Как, в принципе, все, кто звучит в нашем эфире. А звучать дальше будут Ингрид и группа Кармен, чуть раньше Пупа появится, ну и я, Тимур Соколов, до 15 тоже с вами. Всем привет и классный, пока еще, летняя пятница.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро FM
2: с Максимом Ковалевским.
3: Друзья, по вашим многочисленным просьбам, шоу «Дорогие гости» будет в повторах выходить до конца лета. Самые интересные вопросы, самые оригинальные ответы наших гостей. Слушайте ваше любимое шоу с Максимом Ковалевским.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: каждое воскресенье в час дня
1: на Ретро FM.
2: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Сал» Ханавасу Абаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: 5 лет безупречного качества, уюта и стиля. Мебельный континент празднует свой первый юбилей. И это еще не все. Мультибрендовый салон «Мебельный континент» расширяется и открывает новое пространство. В честь этих событий с 28 по 31 августа грандиозные праздничные скидки от 30 до 50% абсолютно на все. И рассрочка с сохранением скидки. Мебельный континент. Дом мечты начинается здесь. Барабашова 72. Рассрочка ОТП-банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
7: Свадьба или новоселье?
6: В Хоумберри все для отличного приданого
7: или идеального домашнего пространства.
6: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
7: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
6: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
7: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
6: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
7: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
6: Подробности акции у продавцов-консультантов.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
9: Командные випки на 5 мест.
8: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
9: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
8: Клуб CyberX.
9: Мощное железо и топовая периферия.
8: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
9: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
9: Круглосуточно.
10: Объявление на Ретро FM.
11: Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
10: Телефон рекламной службы 54 11 00.

0: А знаете, что она поет? Она поет «Мама Мия». Вот и еще одна неделя пролетела. Глазом не успели моргнуть. С одной стороны, грустно, потому что это последняя неделя лета. С другой стороны, ну а чего грустить? Впереди золотая, прекрасная осень. Одно из моих любимых времен года. И чтобы предстоящая осень у вас случилась приятной, нужно подобрать, друзья, соответствующую музыку. А для осени очень подходит, на мой субъективный взгляд, музыка Милен Фармер. Осень и Милен Фармер – это лично для меня прям идеальное сочетание. Кстати, о Милен Фармер пойдет речь и в новом выпуске программы «Ю». Так что рекомендую послушать историю этой прекрасной певицы завтра в 13.00 по Москве на Ретро-ФМ. Ну а в ближайшем будущем мы с вами послушаем группу «Премьер-министр» и Дениса Русоса.
1: Реклама. Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
2: Как отлично провести выходные?
3: Конечно, в «Алания Синема».
2: «Алания Синема» – это яркие новинки проката на любой вкус.
3: Уютные кинозалы, невероятный звук
2: и великолепная картинка.
3: Ежедневно с 10 утра.
2: «Алания Молл».
3: Московское шоссе 3К.
4: Тяжесть в ногах, варикоз мешает жить, мы решим эту проблему в центре лазерного лечения варикоза за 1 час. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360, город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
7: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: Вот не знаю, как у вас, а у меня по пятницам, ну, такой запал и такое настроение, что хоть сейчас до Луны и обратно. Легко. Вообще, друзья, с нами, возможно, абсолютно все, если вы не знали. Путешествие в любую точку, не то что планета, а даже галактики. Так что оставайтесь в компании Retro FM, и будет вам счастье во всех смыслах этого слова. Savage Garden только что, далее Midnight Dancer и Arabeski. 11:50 в Москве. Всем классной пятницы.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: О, ребята, что вас ждет в понедельник, 31 августа? Сашка, звукорежиссер, голову перекрасил. Ритка похудела, я ремонт закончил. А ведь из этого только третья часть вранья.
3: Нет, ну я же не потолстела на сладостях.
2: 31 августа, 7:00. Ваша первая смена, Саша и Рита. Мы вернулись.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
4: Реклама.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
10: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
11: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
12: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.м.ру». Реклама АО «БТ «Мяфер».
13: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
14: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
15: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

0: полдень в российской столице. Далее на Ретро-ФМ группа «Антик», Альбан и Рамина Паура. Еще веселые ребята.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. До конца года во Владикавказе планируют запустить мусоросортировочный комплекс. Об этом сообщает региональный оператор «Эра». Мусоровозы перед въездом на территорию будут проходить радиационный и весовой контроль, после чего отходы направят на сортировку. Полезные фракции, в том числе пластик и металл, будут отделять для переработки, остальные отходы отправлять на захоронение. Для этого предусмотрено 3 специальных участка. Первый уже построен и оборудован защитным слоем, который не допускает воздействия на окружающую среду. Отмечу, состояние воздуха и почвы рядом с полигоном проверяют ежеквартально. За последние 2 года превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявлено. Более 11 миллиардов рублей направили на выплату единого пособия семьям Северной Осетии в текущем году. По данным регионального отделения соцфонда, пособие получают родители более 70 тысяч детей до 17 лет и около 2500 беременных женщин. Размер зависит от дохода семьи и составляет 50, 75 или 100% прожиточного минимума. Напомню, с июля действуют новые правила назначения выплаты. Теперь уход за нетрудоспособным гражданином признается уважительной причиной отсутствия заработка только при подтвержденном родстве. Также фонд проверяет место жительства по всем заявлениям, поданным по месту пребывания. Максимально допустимая недельная нагрузка для российских школьников составляет от 20 до 37 часов в зависимости от класса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра просвещения России Сергея Кравцова. По его словам, для первых классов установлен диапазон 20-21 час в неделю, для вторых-четвертых классов 23-26 часов, для десятых-одиннадцатых 34-37 часов. Министр добавил, что время на выполнение домашних заданий, а также количество и продолжительность контрольных и проверочных работ также нормированы приказом ведомства. Православные сегодня отмечают Успение Пресвятой Богородицы – один из главных праздников церковного календаря. С утра в храмах Северной Осетии проходят праздничные божественные литургии. Верующие вспоминают кончину Девы Марии и ее переход к вечной жизни. Торжеству предшествует двухнедельный Успенский пост, который завершился накануне. Северо-осетинская футболистка София Гоголова забила 3 гола за сборную России на турнире УЕФА в Казахстане. Воспитанница футбольной школы «Юность» отличилась в каждом из 3 матчей. Сборная России одержала победы над командами из Белоруссии, Азербайджана и Казахстана. Сейчас Гоголова выступает за московское «Динамо». В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 85 рублей 95 копеек. Курс евро 100 рублей 30 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: не просто best, а the best of the best. И это относится не только к творчеству, не побоюсь этого слова, великой Тины Тернер, но и ко всем исполнителям, которые звучат для вас на Retro FM. Смоки, Иванушки, Белинда, Карлайл. В их числе через пару минут они составят вам компанию и, уверен, сделают вашу пятницу еще лучше.
1: Реклама.
2: Скоро на учебу в Арктике. Вас ждут первоклассные цены. Так мощный пылесос Samsung с телескопической трубой стоит всего 5590 рублей. Первоклассные цены в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
3: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
4: 5 лет безупречного качества, уюта и стиля. Мебельный континент празднует свой первый юбилей. И это еще не все. Мультибрендовый салон «Мебельный континент» расширяется и открывает новое пространство. В честь этих событий с 28 по 31 августа грандиозные праздничные скидки от 30 до 50% абсолютно на все. И рассрочка с сохранением скидки. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барабашова, 72. Рассрочка OTP банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
6: Командные випки на 5 мест.
5: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
6: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
5: Клуб CyberX.
6: Мощное железо и топовая периферия.
5: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
6: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
6: Круглосуточно.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
8: Объявление на Ретро-ФМ.
9: Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8 929 804 51 61.
8: Телефон рекламной службы 54 11 00.

0: Смоки на Retro FM, Hit on Needles and Pins, иголки-булавки. Если переводить дословно, очень, кстати, актуальная история под занавес трудовой недели, когда от сидения в офисном кресле уже начинает покалывать все тело. Так что предлагаю немного встряхнуться, друзья, подвигаться, сделать, как говорили раньше, производственную гимнастику. И суперхит Angels Cryin' от команды E-Type идеально для этого подходит. Через пару минут все услышим.
1: Реклама. Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Новости от упаковочных материалов. Еще больше выгоды каждый день. Укрепляющий шампунь «Чистая линия» 400 мл. Всего 193 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелла.ру. Упаковочные материалы. Нужное рядом.
3: Как отлично провести выходные?
4: Конечно, в «Алания Синема».
3: «Алания Синема» — это яркие новинки проката на любой вкус.
4: Уютные кинозалы, невероятный звук
3: и великолепная картинка.
4: Ежедневно с 10 утра.
3: «Алания Мол».
4: Московское шоссе 3К.
5: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
1: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: я, в отличие от Джорджа Майкла, к сожалению или к счастью, не обладаю таким завораживающим шепотом, которым он нам пел в своем хите «Careless Whisper». Да и новость, о которой хочу рассказать, должна звучать громко и, как говорится, во весь голос, чтобы все услышали, чтобы все знали. Речь о новом приложении Retro FM Radio Hub. Оно прекрасно во всех смыслах этого слова, друзья. Работает бесплатно и без регистрации. Подкасты можно слушать без интернета. Никаких лишних кнопок. Быстрое, удобное. В общем, все идеально. Так что скачивайте приложение Retro FM Radio Hub и наслаждайтесь. Ну а мы в ближайшем будущем будем наслаждаться творчеством группы «Чингисхан» и команды «Секрет».
1: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Что?
3: А что?
2: Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
6: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
7: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44. Горск, Сакар.
8: Оформите карту Магнит Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

Предложение «Магнит» акции «Доставка» 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте magnit.ru и vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО.

0: Сегодня с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspacooper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто». Двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
3: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ» Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Шери-шери. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+.

0: 13 ровно в российской столице. Сандра, диджей Грув и Сиси Кетч. Далее на Retro FM. Ну, начнем час по традиции с новостей. Дмитрий Королев в студии. Дима, приветствую.
1: Здравствуй, Тимур. Приветствую, друзья. Некоторые российские семьи с 1 сентября получат право на ипотечные каникулы. Мер коснется тех, у кого родился второй и последующий ребенок. Срок каникул до 1,5 лет. На это время можно полностью приостановить платежи по ипотеке или уменьшить их размер. Инициатива призвана дать семьям время на перенастройку семейного бюджета после появления ребенка. ВСУ атаковали детсады, больницы и жилые дома в нескольких регионах России. В частности, в Ярославле погиб мирный житель, 27 человек ранены. Зафиксированы незначительные возгорания, которые оперативно потушили. В Севастополе от прилетов сильно повреждена многоэтажка и два корпуса ближайшего детского сада. По данным местных властей, пострадали 4 человека. На месте ЧП работают профильные службы. Следователи возбудили уголовное дело. В Киргизии идут последние приготовления к саммиту ШОС. В Бишкек приедут лидеры 21 государства. Россию представит Владимир Путин. У президента запланирована обширная программа встреч с лидерами объединения. На полях обсудят вопросы региональной безопасности, развития экономических связей и социальные проекты. В МИД Швейцарии допустили отмену антироссийских санкций. Это может произойти, если на референдуме будет поддержана инициатива о вечном вооруженном нейтралитете страны. По информации «Известий», в этом случае взаимодействие Швейцарии с НАТО будет ограничено, например, в сфере совместных военных учений или обмене информацией. Напомню, референдум в Швейцарии назначен на 27 сентября. Граждане выскажутся за возможное закрепление в Конституции страны принципа вечного вооруженного нейтралитета. Преступники в Египте похитили 105 килограммов курицы, изъехавшего на высокой скорости грузовика. Ограбление попало на видео на шоссе в Каире. На кадрах двое мужчин быстро перебрасывают коробки из грузовика, который мчится по трассе. Злоумышленников удалось задержать. Пользователи в соцсетях прозвали преступление голливудским из-за его схожести с ограблением в фильмах франшизы «Форсаж». Но киногерои тогда похищали не курицу, а деньги и драгоценности. И о валюте в конце выпуска на эту пятницу. Доллар 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей 30 копеек. Пока все. А далее на Retro FM Тимур Соколов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: и тигры у ног моих сели. Строчки, которые каждый из нас хотя бы раз в жизни напевал, когда удавалось укротить очередную сложную проблему, друзья. Но надеюсь, что сегодня вам этого делать не придется, и день пройдет легко и без проблем, как и полагается в пятницу. Ну а о вашем отличном музыкальном настроении мы позаботимся. Это я вам обещаю.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о Милен Фармер. Как пришла популярность к французской королеве поп-музыки? И при чем тут Юлия Савичева? Узнаете завтра в 13:00. Программа «Ю» на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: 5 лет безупречного качества, уюта и стиля. Мебельный континент празднует свой первый юбилей. И это еще не все. Мультибрендовый салон «Мебельный континент» расширяется и открывает новое пространство. В честь этих событий с 28 по 31 августа грандиозные праздничные скидки от 30 до 50% абсолютно на все. И рассрочка с сохранением скидки. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барабашова 72. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 26 августа по 1 сентября. Кофе натуральный растворимый «Монарх Ориджинал». 160 граммов, 549 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
7: Новости от упаковочных материалов. Еще больше выгоды каждый день. Укрепляющий шампунь «Чистая линия» 400 мл. Всего 193 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелла.ру. Упаковочные материалы. Нужное рядом.
8: Устал от боли? Реши эту проблему в Центре лазерной проктологии. Врачи экспертного уровня помогут решить эту проблему за один день. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360. Город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
10: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
11: Командные випки на 5 мест.
10: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
11: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
10: Клуб CyberX.
11: Мощное железо и топовая периферия.
10: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
11: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
10: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
11: Круглосуточно.
12: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: Куда приложить подорожник, чтобы не болела голова после бурно проведенных выходных? И как не забыть пароль от рабочего компьютера после отпуска? На эти и другие актуальные вопросы ответят Саша Светлов и Рит Субботина. Шоу «Первая смена», друзья, возвращается к нам. Наконец-таки! В понедельник, 31 августа, начинается новый сезон. А это значит, что вас ждут новые игры, крутые призы, интересные темы для обсуждения, новости, шутки и, конечно, любимая музыка. Не пропустите! И самое главное, не проспите. В понедельник, 31 августа, в 7 утра, шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Скоро на учебу в Арктике. Вас ждут первоклассные цены. Так мощный пылесос Samsung с телескопической трубой стоит всего 5590 рублей. Первоклассные цены в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
3: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
4: Мультибрендовый салон «Мебельный континент» открывает галерею света «Одеон Лайт». 28 августа наш салон распахнет двери уникального пространства, которое будет заполнено эксклюзивными люстрами, созданными итальянскими дизайнерами. Приходите вдохновляться лучшими образами мирового светодизайна и не упустите возможность приобрести люстру мечты по праздничной цене. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барбашова, 72.
5: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
6: Свадьба или новоселье?
5: В Homeberry все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
5: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова, 72.
5: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова, 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
5: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова, 26.
6: И новый магазин Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
7: Подробности акции у продавцов-консультантов.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
9: Готовимся к школе вместе с «Арктикой». Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур «Калгари» всего за 29 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
10: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Милен Фармер в ваших колонках. И это очередной повод для того, чтобы напомнить, что завтра на Retro FM вас ждет увлекательный рассказ о творчестве этой неподражаемой французской певицы в программе You в 13.00. Все расскажем. Будет, поверьте, как всегда, интересно. Так что не пропустите. Ну, а прямо сейчас готовимся к Феличите. Она сегодня пятничная, значит, по-особенному праздничная. 14 по Москве старт. Не опаздывайте.
1: Реклама. От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
2: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
3: Не думая о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа. И она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
4: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
5: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Интернет-поток RetroFM 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть, остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари, налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночью до зари плачут невезучие люди-дикари.

0: 20 часов в российской столице. Добро пожаловать в программу «Филичита» на Ретро FM.
1: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро FM Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. До конца года во Владикавказе планируют запустить мусоросортировочный комплекс. Об этом сообщает региональный оператор «Эра». Мусоровозы перед въездом на территорию будут проходить радиационный и весовой контроль, после чего отходы направят на сортировку. Полезные фракции, в том числе пластик и металл, будут отделять для переработки, остальные отходы отправлять на захоронение. Для этого предусмотрено 3 специальных участка. Первый уже построен и оборудован защитным слоем, который не допускает воздействия на окружающую среду. Отмечу, состояние воздуха и почвы рядом с полигоном проверяют ежеквартально. За последние 2 года превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявлено. Более 11 миллиардов рублей направили на выплату единого пособия семьям Северной Осетии в текущем году. По данным регионального отделения соцфонда, пособие получают родители более 70 тысяч детей до 17 лет и около 2500 беременных женщин. Размер зависит от дохода семьи и составляет 50, 75 или 100% прожиточного минимума. Напомню, с июля действуют новые правила назначения выплаты. Теперь уход за нетрудоспособным гражданином признается уважительной причиной отсутствия заработка только при подтвержденном родстве. Также фонд проверяет место жительства по всем заявлениям, поданным по месту пребывания. Максимально допустимая недельная нагрузка для российских школьников составляет от 20 до 37 часов в зависимости от класса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра просвещения России Сергея Кравцова. По его словам, для первых классов установлен диапазон 20-21 час в неделю, для вторых-четвертых классов 23-26 часов, для десятых-одиннадцатых 34-37 часов. Министр добавил, что время на выполнение домашних заданий, а также количество и продолжительность контрольных и проверочных работ также нормированы приказом ведомства. Православные сегодня отмечают Успение Пресвятой Богородицы – один из главных праздников церковного календаря. С утра в храмах Северной Осетии проходят праздничные божественные литургии. Верующие вспоминают кончину Девы Марии и ее переход к вечной жизни. Торжеству предшествует двухнедельный Успенский пост, который завершился накануне. Североосетинская футболистка София Гоголова забила 3 гола за сборную России на турнире УЕФА в Казахстане. Воспитанница футбольной школы «Юность» отличилась в каждом из 3 матчей. Сборная России одержала победы над командами из Белоруссии, Азербайджана и Казахстана. Сейчас Гоголова выступает за московское «Динамо». В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 85 рублей 95 копеек. Курс евро 100 рублей 30 копеек. Это были новости на Ретро FM.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: всю свою любовь от всего сердца для своих близких и родных вы можете прислать нам в программу «Телечита». Я все озвучу. Передаю привет любимой сестренке Сашеньке. Поздравляю ее с началом отпуска. Пусть эти дни будут наполнены радостью, солнцем и тишиной, чтобы ты наконец-то выдохнула и отдохнула. Пусть все будет легко, вкусно и красиво. Каждый день дарит маленькие чудеса. Люблю тебя. Отдыхай на все 100. Написала для вас Александра, ваша сестра Елена. Привет, Телечита. Поздравляю всех с долгожданной пятницей. Передаю привет моим самым лучшим на всем белом свете коллегам. Девчонки, мы доползли, я так понимаю, до пятницы. А нашу Татьяну Викторовну с выходом без вас скучали. Подпись Елена. Далее, привет всем ретро-ФМ и вам, Тимур, с Байкала, из города Байкальска. Спасибо большое. Сегодня мы встретились с одноклассницей на даче, с которой не виделись лет этак 16, хотя живем рядом в 2-3 часах езды друг от друга. Да, такое тоже бывает. Очень рады были увидеться, накоптили рыбы, набрали грибов, приготовили шикарный стол, ужинаем, желаем всем не теряться, чаще встречаться, общаться, навещать друг друга. С благодарностью, Ольга и Анастасия, вам прекрасного застолья. Дорогие наши Ольга и Анастасия, пусть классно будет ваш вечер в городе Байкальске. Добрый день. Поздравляем доченьку Егорову Полину. С днем рождения. Пусть у нее все сложится. Счастья и благополучия желаем, написала Анна. И еще одно послание успеваю зачитать. Здравствуйте, Телечита. Очень приятно вас слушать. Хочу поздравить шеф-повара Андрея Юдина с годовщиной. И Надежду с годовщиной. Желаю вам счастья, чтобы вы всегда любили друг друга больше, чем сейчас. Все это от Турсуна. Вот и песня соответствующая. Пэтти Райан, You My Love, You My Life.
1: Отправляйте смс на номер 5.

Shaft. Только что напомнили нам в очередной раз, что сегодня пятница. Ну, а ваше сообщение напоминает вам, что на Retro-FM полным ходом идет Феличита. Здравствуйте. Любимое радио. Передаю привет своей семье Волковых, Владиславу и Снежане. Мы сейчас в дороге. Едем за кукурузой. Всем хорошего настроения от Вадима. Классного вам путешествия. Вадим, добрый день, любимое радио. Передайте привет моим дочерям Кристине, Сашеньке, внукам Степе и Миру.

0: Ну, я вас очень сильно люблю. Мама и бабушка Лариса, Дивногорск, Красноярский край. Передаю привет Донбассу. Мы сильный народ, сможем все. Всем работникам радио хорошего настроения, хорошего дня. Надюшка, Надюшка, и вам всего самого хорошего. Доброго дня, Ретро-ФМ. Хочу поздравить с днем рождения нашего любимого и многоуважаемого папу. С днем рождения желаем ему сибирского здоровья и оставайся всегда веселым и задорным. А большая и дружная семья Ковалевых. Далее хочу передать огромнейший привет самым моим любимым девчонкам, лаборантам из санитарной лаборатории. Девчонки, вы лучшие. Желаю в эту пятницу не расстраиваться из-за холода и дождей, а слушать любимое радио Ретро-ФМ в любимой санитарной лаборатории. Это от Людмилы. Людмила, прекрасное сообщение и прекрасный совет. Замечательное радио Ретро-ФМ. Передайте, пожалуйста, привет коллегам с пятницы. Поздравляю. Неделя была насыщенной, и вы снова показали, как надо держать темп, закрывать сложные задачи и не терять фокус. Спасибо каждому за вклад. С такой командой любые проекты по плечу. Всем хорошего настроения. Сообщение от Большакова Сергея Викторовича. Ну, еще одно послание. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения мою коллегу Наташу Валяеву. Наташа, кайфуй по жизни каждый день, а поможет тебе в этом любимый радио Ретро-ФМ. Конечно, поможем. Вот прямо сейчас начнем помогать кайфовать.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро-ФМ.

0: Ретро-ФМ, поздравляю с юбилеем 75. Медведева Сергея Владимировича с наилучшими пожеланиями. Каштанов Алексей написал из Москвы. Да, привет, Филичита. Хочу поздравить Сонечку Ростову с пятницей, сказать, что люблю ее. Серега прислал сообщение. Следующая партия ваших посланий, друзья, появится здесь уже совсем скоро. Далеко не уходите. Филичита скоро продолжится.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, по вашим многочисленным просьбам, шоу «Дорогие гости» будет в повторах выходить до конца лета. Самые интересные вопросы, самые оригинальные ответы наших гостей. Слушайте ваше любимое шоу с Максимом Ковалевским.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
5: Осетия. Место, где отдых вкусный.
6: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
7: Как отлично провести выходные?
6: Конечно, в Алания Синема.
7: Алания Синема – это яркие новинки проката на любой вкус.
6: Уютные кинозалы, невероятный звук
7: и великолепная картинка.
6: Ежедневно с 10 утра.
7: Алания Молл.
6: Московское шоссе 3К.
8: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 26 августа по 1 сентября. Кофе натуральный растворимый «Монарх Ориджинал». 160 граммов, 549 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
9: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Мультибрендовый салон «Мебельный континент» открывает галерею света «Одеон Лайт». 28 августа наш салон распахнет двери уникального пространства, которое будет заполнено эксклюзивными люстрами, созданными итальянскими дизайнерами. Приходите вдохновляться лучшими образами мирового светодизайна и не упустите возможность приобрести люстру мечты по праздничной цене. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барбашова, 72.
11: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
12: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

Так, хочется спеть эти лунные ночи, сверхдней короче, кто придумал их только для любви. Ну, теперь понятно, откуда берет начало песня Мурата Насырова и Алены Апиной. Вот отсюда. Группа Тичвин, песня «Динг энд Донг». Продолжается филичита. Приветик моему супругу Роману, который на работе не берет трубку. Роман, непорядок. Срочно берите трубку. Жена звонит. Поздравляю его с пятницей, с днем шахтера и началом отпуска. Весь написал. Всех причастных. Также поздравляю, присоединяюсь. День добрый всему Ретро-ФМ. Хочу передать большой привет лучшему шляпнику Дагестана, моему дяде Федору. Тимур написал из Махачкалы. Ставрополье в августе дает большой урожай на именинников. Поздравляем Громова Игоря из села Прикумское, Минноводский район. С днем рождения. Желаем богатства душевного, верных друзей, светлых дней, крепкого здоровья. Пусть твоя жизнь будет наполнена любовью и настоящими победами. Подпись семьи Кавериных, Гладковых и Синицыных. Здравствуйте, Филичита. Сегодня нашей маме, бабушке и прабабушке, образцовой Нине Ивановне, 90. Многие десятилетия она проработала учителем. Желаем ей крепкого здоровья. Остальное приложится. Мы тебя любим. Написала Ирина. От меня тоже поздравления. Нина Ивановна. Пусть все будет хорошо. Далее. Так. Турсун просит прочитать его сообщение еще раз, так как шеф не слышал. Ну, давайте прочитаем. Здравствуйте, Филичита. Хочу поздравить шеф-повара Андрея Юдина и Надежду с годовщиной. Желаем счастья, чтобы всегда друг друга любили. Ну все, Турсун, третий раз перечитывать не буду. Здравствуйте, любимое радио. Прошу передать привет сестричкам Ульяне и Арине Литвиненко. Хорошего трудового дня на ферме. И прошу сильно не шуметь. Мне скоро спать, написал ваш Захар. Ну, по поводу не шуметь, не знаю. Музыка-то звучит.

0: Здравствуйте, любимый Ретро-ФМ. Пожалуйста, передайте привет нашей бабушке. Ее зовут Раиля, мы из Башкирии. Сделано. Добрый день. Привет летит из Северодвинска. Хочу поздравить всех своих друзей с окончанием рабочей недели. Также передаю своим родным огромный привет. Отличных всем выходных и позитивного настроения в кругу родных и близких. Подпись Роман Буров, город Северодвинск. Скоро продолжим. Мечта вернется через пару минут.
1: Реклама.
2: Скоро на учебу? В Арктике вас ждут первоклассные цены. Так, мощный утюг Браун с функцией вертикального отпаривания и автоотключением стоит всего 5990 рублей. Первоклассные цены в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
3: 5 лет безупречного качества, уюта и стиля. Мебельный континент празднует свой первый юбилей. И это еще не все. Мультибрендовый салон «Мебельный континент» расширяется и открывает новое пространство. В честь этих событий 28 по 31 августа грандиозные праздничные скидки от 30 до 50% абсолютно на все. И рассрочка с сохранением скидки. Мебельный континент. Дом мечты начинается здесь. Барабашова 72. Рассрочка от ОТП-банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
2: Финальная распродажа сезона в Арктике. Скидки на мягкую мебель до -40%. Только с 24 августа по 13 сентября успейте обновить мебель с максимальной выгодой. Арктика. Территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

и успехов во всем. Очень тебя любим, всегда скучаем. Пап Виталий, мама Ольга и брат Богдан из Саранска. Фельчта, передаю привет любимому мужу Константину Викторовичу. Поздравляю тебя с днем второй половинки. Анна Дмитриевна, день второй половинки есть, оказывается. Да-то да. Ну, с праздником тогда всех. Большой привет всему СНТ «Трактор», особенно улице Дачной, Богородского округа, от дома 130. Теплых и ярких дней. Сообщение из Краснодара. Большой привет Галине Васильевне в деревне Лудони, от любящего зятя. Какой молодец. Здравствуйте. Передайте привет Ане и Вере Смышляевым и пожелайте успеха в новом учебном году. С обожанием, дядя Илья и его друг Сергей. Привет Ретро-ФМ. Передаю привет своему другу Владимиру. Андрей, Ульяновская область, город Инза. Поздравляем Алексея с пятницы. Это от коллег. Давайте всех поздравим с пятницы, потому что это такой праздник. Всем нам нравится. Всем методистам Московской футбольной академии. Вы команда мечты, написала Мария.

0: добавили немного романтики в этот прекрасный пятничный день. От Евы Олегу спасибо. Вот такое сообщение прислали в программу «Фильчита». За что спасибо, правда, история умалчивает. Поэтому просто спасибо вам, Олег, от Евы. «Фильчита». Ева. «Фильчита», привет. Меня зовут Алина. Передаю привет из города Комсомольск-на-Амуре своей маме Светлане. У нас прекрасный вечер. Находимся на даче и пишем картину. Всем хорошего отдыха. Алина, как закончите писать картину, обязательно пришлите нам фото. Порадуйте.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Ну, а сейчас можно уже?
3: Нет, пока.
2: Ну, маленькую шутёшечку.
3: Да подожди ты.
2: Что-нибудь про собак хоть сказать.
3: Вот будет у тебя эфир, тогда и скажешь про своих собак.
2: Ну, а когда он будет-то?
1: 31 августа, 7:00. Ваша первая смена, Саша и Рита. Мы вернулись.
2: Точно разрешишь пошутить?
3: Обещаю.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
4: Реклама.
5: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение «Додо пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо пицца.ру» и приложение. Продавец ООО «Додо франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, Горск-Скар.
9: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
10: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
7: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-9СМ.ру». Реклама на ООО «БТ-Миафектор».
4: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
11: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк», город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
12: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
13: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

пойдем со мной. Это я вас зову в выходные, потому что Феличита наш завершается, друзья. Но парочку сообщений я еще успею озвучить. Здравствуйте, это Ретро-ФМ, программа Феличита. Хочу передать привет коллегам Союз Бурвод. Лето кончается, следующее будет через 9 месяцев, все будет хорошо. Отдельно привет Андрейкам, Титову и Лукьянову, от Игоря из Белгорода. Далее, здравствуйте, Ретро-ФМ. Передайте, пожалуйста, привет девочкам из швейного цеха города Юрьевец. Девочки, не вешать нос, подписалась Ольга. Да, все верно, не вешать нос гардемарины, пятница на календаре, Феличита завершается. Далее здесь Олег Орлов, лучшая музыка, и я, Тимур Соколов, пойду отдыхать. Прощаюсь до завтра, пока.

0: столице 15.00. Кармен и FR9 споют свои лучшие песни здесь, на Ретро FM, уже через пару минут. А прямо сейчас Дмитрий Королев познакомит нас с главными новостями пятницы. День добрый.
1: Здравствуй, Олег. Приветствую, друзья. Ключевая ставка может снизиться до 13%. Такой прогноз до конца года дал глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Правда, он уточнил, это может произойти при благоприятных условиях. Тем временем ранее он ожидал снижения до 10%. Однако теперь Аксаков признал этот сценарий маловероятным. По словам парламентария, дальнейшие решения ЦБ будут зависеть в том числе от параметров федерального бюджета. Корректировки в главный финансовый документ Минфин должен внести в Госдуму до 1 октября. Сербия выразила готовность предоставить площадку для переговоров по Украине, об этом сообщил посол Сербии на Украине. Дипломат отметил, что решение о начале переговоров, их формате и условиях должны принимать сами стороны конфликта. Сербия не является стороной противостояния, не оказывает давления ни на Россию, ни на Украину и не намерена навязывать им какие-либо решения, добавил дипломат. Тем временем, как отметили в Кремле, переговоры по украинскому конфликту стоят на паузе. Непалу угрожает повторное горное цунами. Ученые предупреждают, что в любую минуту естественную плотину из камней, льда и грязи может прорвать, что вызовет новую, еще более разрушительную волну. Власти Непала срочно эвакуируют жителей 5 округов. Напомню, природная катастрофа произошла в Непале в минувшую среду. Среди пропавших жители 33 стран. По последним данным, жертвами наводнения стали более 530 человек. Почти 1000 пропали без вести. В России появится ГОСТ для умных гаджетов. Он должен обеспечить кибербезопасность. Как отмечают эксперты, ранее происходило большое число различных утечек информации, например, через умные пылесосы с камерами, колонки и видеоняни. В итоге все эти данные оказывались направлены на иностранные серверы. Человечество на околоземной орбите перешло от исследований до освоения. Об этом во время форума в Новосибирске заявил замдиректора Департамента космических систем Роскосмоса Денис Кутовой. По его словам, мировой тренд каждого космического агентства направлен на Луну. Он отметил, люди уже широко применяют ресурсы ближнего космоса в народных хозяйственных интересах. Ну а Луна является следующим этапом и шагом экспансии человека в космосе. И о валюте на эту пятницу. Доллар сегодня 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей 30 копеек. Пока все. А далее встречайте Олег Орлов и ваша любимая музыка на Ретро FM. Всем отличного дня.

0: рожденным под счастливой звездой, как известно, легче добиться удачи и счастья в жизни. Ну а разве солнце может быть для кого-то из нас несчастливой звездой? Все мы рождены под ним, так что все претендуем на счастье. Поверьте, его в нашем мире должно хватать всем и каждому. Счастливых всем наступающих выходных под музыку Retro FM. Это Виктор Цой, группа Кино. Далее на Retro FM Sugar Babes и дуэт Maywood. В Москве 15:18. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую!
1: Retro FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Во Владикавказе облачная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 23 градусов тепла. Ветер восточный 2 метра в секунду.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 26 августа по 1 сентября. Кофе натуральный растворимый «Монарх Ориджинал». 160 граммов, 549 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: Тяжесть в ногах? Варикоз мешает жить? Мы решим эту проблему в Центре лазерного лечения варикоза за 1 час. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360, город Владикавказ. ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18-00.
8: Кисловодск. Застройщик ООСЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Объявление на Retro-FM.
9: Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
1: Телефон рекламной службы 54 11 00.

0: Как шутят в народе, если хорошие девчонки-мальчишки попадают в рай, то плохие куда захотят. Ну, наверное, куда надо и куда не надо. Группа Bad Boys Blue на Retro FM о горячих девушках и плохих парнях. Столица 15:34. Всем отличного пятничного настроения. А если его вам надо срочно поднять, далеко от радиоприемников не отходите. Это сделают и Type, группа Mirage и Roy Orbison. Совсем скоро здесь, на Retro FM.
1: Реклама. Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
2: Свадьба или новоселье?
1: В Хоумберри все для отличного приданого
2: или идеального домашнего пространства.
1: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
2: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
1: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
2: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
1: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
2: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
1: Подробности акции у продавцов-консультантов.
3: 5 лет безупречного качества, уюта и стиля. Мебельный континент празднует свой первый юбилей. И это еще не все. Мультибрендовый салон «Мебельный континент» расширяется и открывает новое пространство. В честь этих событий с 28 по 31 августа грандиозные праздничные скидки от 30 до 50% абсолютно на все. И рассрочка с сохранением скидки. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барбашова 72. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: М2 Connect. Для бизнесса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: какие согревающие ритмы звучат на Retro FM, что для погоды конца августа весьма актуально. С приветом из жаркого Египта от тамошней принцессы E-Type в нашем эфире появился вчерашний именинник, между прочим. Под занавес этого музыкального часа еще послушаем Desireless и песню из фильма «Обыкновенное чудо». В Москве 15:49. Меня зовут Олег Орлов. Всем доброго дня.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
7: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
8: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
9: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
10: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
11: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дефис-м.ру». Реклама на ООО «БТ» не оферта.
12: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
13: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 12+.

0: Москве 16 часов. Сандра и Самоцветы сделают начало нового музыкального часа ярким и запоминающимся.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Историческая часть Владикавказа стала объектом культурного наследия регионального значения. Об этом сообщает пресс-служба профильного комитета. Границы территории проходят по улицам Кирова, Толстого, Маркова, Ватутина, Армянской, Штыба, Генерала Плиева и проспекту Коста. Здесь установлены требования к высотности зданий, конфигурации крыш, отделке и цвету фасадов и кровли, а также размещению рекламных конструкций. В парках и скверах запрещено строительство и установка некапитальных объектов. Впервые в государственных медучреждениях Северной Осетии появится денситометр – аппарат для исследования плотности костной ткани. Как сообщил министр здравоохранения Астан Мициев, это позволит жителям республики с риском остеопороза проходить качественную диагностику по полису ОМС в государственных поликлиниках. Аппарат закупили в рамках национального проекта. В ближайшее время он поступит в регион и будет введен в эксплуатацию. Капитальный ремонт дороги на улице Осетинской начали во Владикавказе. Как сообщил мэр города Вячеслав Мильдзихов, на участке от улицы Павлинка до тупика полноценного ремонта не было более 50 лет. Специалисты уже заменили коммуникации, установили бордюры по ребрик. В настоящее время обустраивают тротуары и проезжую часть. Особое внимание уделили придомовым территориям. Отмечу, работы должны завершить в ноябре, однако подрядчик планирует закончить их раньше срока. Северная Осетия завтра присоединится к всероссийской акции «Ночь кино». Во Владикавказе бесплатные показы пройдут в Доме кино, в киносквере Национальной научной библиотеки, в киноклубе «Луч» Республиканской детской библиотеки, а также в районных домах культуры. В афишу вошли исторические драмы «Ангелы Ладоги», семейные киноленты «Буратино и Чебурашка 2» и военная картина «Малыш». Кроме кинопоказов, для зрителей подготовят концерты, выставки, викторины и мастер-классы. В Северной Осетии запустят программу «Учитель рядом». Как сообщает пресс-служба главы правительства региона, она позволит молодым педагогам и учителям сельских школ обращаться за консультациями к опытным коллегам и преподавателям вузов, а также получать методическую помощь в работе. Североосетинская футболистка София Гоголова забила 3 гола за сборную России на турнире УЕФА в Казахстане. Воспитанница футбольной школы «Юность» отличилась в каждом из 3 матчей. Сборная России одержала победы над командами из Белоруссии, Азербайджана и Казахстана. Сейчас Гоголова выступает за московское «Динамо». В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 85 рублей 95 копеек. Курс евро 100 рублей 30 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ. Телефон Владикавказской службы новостей 53-92-21.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: многим, наверное, не хочется торопить события, окончательно прощаться с теплом, а осень где-то уже напоминает о себе, где-то даже в полный голос, и ее уже ничто не остановит. Прям как героиню этой песни Саманты Фокс. Остается принять данный факт, но никак неизбежно, а просто как должно и вспомнить замечательную фразу: «Природы нет плохой погоды». И действительно, в каждом времени года при желании можно найти что-нибудь хорошее и соответствующее настроению души. А если душа в пятницу вечером, последнюю пятницу лета, просит позитива, то его нам на Ретро FM всегда готовы дать лучшая музыка. Дмитрий Маликов и Secret Service ждут нас впереди. Меня зовут Олег Орлов, столица 16:20.
1: С Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о Милен Фармер. Как пришла популярность к французской королеве поп-музыки? И при чем тут Юлия Савичева? Узнаете завтра в 13:00. Программа «Ю» на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Во Владикавказе облачная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 23 градусов тепла. Ветер восточный 2 метра в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Скоро на учебу в Арктике. Вас ждут первоклассные цены. Так, мощный пылесос Samsung с телескопической трубой стоит всего 5590 рублей. Первоклассные цены в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
5: Как отлично провести выходные?
4: Конечно, в «Алания Синема».
5: «Алания Синема» — это яркие новинки проката на любой вкус.
4: Уютные кинозалы, невероятный звук
5: и великолепная картинка.
4: Ежедневно с 10 утра.
5: «Алания Молл».
4: Московское шоссе 3К.
6: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
7: 5 лет безупречного качества, уюта и стиля. Мебельный континент празднует свой первый юбилей. И это еще не все. Мультибрендовый салон «Мебельный континент» расширяется и открывает новое пространство. В честь этих событий с 28 по 31 августа грандиозные праздничные скидки от 30 до 50% абсолютно на все. И рассрочка с сохранением скидки. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барабашова, 72. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Телефон рекламной службы Ретро FM Владикавказ 54 11 00.

0: Если б не подруга Джо Дассена, впоследствии его первая жена, которая тайком передала пленку с его песнями в звукозаписывающую компанию, знали бы мы сейчас Джо Дассена. Ну, наверное, все-таки да. Такому таланту пробиться на эстраду наверняка помогла бы сама судьба каким-нибудь другим способом. А я напомню, что Retro FM можно слушать не только включив радиоприемник. Есть еще несколько способов. Например, можно скачать, установить на свой смартфон наше новое приложение Radio Hub и включить его. Быстро и удобно, без лишних кнопок. Лучшая музыка, подкасты популярных шоу, множество интернет-потоков. Все для вас, друзья. И все это бесплатно, без регистрации. Ищите и скачивайте Radio Hub в магазинах приложений. Запускайте, слушайте Retro FM, где бы вы ни находились.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фучин. Доставка 97-29-39.
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
4: Свадьба или новоселье?
3: В Хоумберри все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
3: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
4: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
3: Подробности акции у продавцов-консультантов.
5: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый. Всегда первый.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Для тех, кто остался один, для холостяков в частности, ну или кто боится остаться без своей второй половинки, как герой этой песни, отныне можно не стесняться ходить во всем мятом, даже на работу. Теперь это модный тренд, если верить стилистам. Хотя, по большому счету, мятые вещи уже давно вошли в моду. Просто теперь дизайнеры делают упорные изделия из материалов с так называемым бумажным эффектом. Здесь используют не просто мятую текстуру, а специальную ткань, которая создает визуальный эффект помятой. 16:48 в столице. Я, Олег Орлов, желаю всем хорошо провести наступающие выходные, но не до такой степени, чтобы выглядеть помятым в понедельник. Вы слушаете Ретро FM. Далее у нас Бакара и Женя Белоусов.
1: Реклама. Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: Не магнит, акции, доставка. 6 плюс. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
1: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90». С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
0: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.м.ру». Реклама на ООО «БД» не оферта.
2: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
0: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в АО-Т-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
11: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
13: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
14: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
15: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
16: Ретро-ФМ.
17: Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

замечал. Подруг со скоростью судьбы, меняя лица, и я не встану.

0: столице 17.00. Андрей Губин и трио Джой порадуют нас в начале нового музыкального часа своими лучшими песнями. А самые последние новости расскажет Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Всем добрый вечер. 8 российских граждан, находившихся в зоне наводнения в Непале, приняли решение о самостоятельной эвакуации на частном транспорте. Об этом сообщило посольство России в Непале. Ранее они перебрались из района наводнения в удаленный от рек населенный пункт. Власти Непала предупреждают о рисках инфекционных заболеваний из-за загрязненной паводковой воды и рекомендуют кипятить воду и не употреблять продукты, контактировавшие с водой. Всего без вести остаются 977 человек, включая 517 иностранных граждан. Правительство рассматривает новые меры контроля за поставками нефтепродуктов и ценообразования, включая подготовку ценовых ориентиров для регионов. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на протоколы совещанию вице-премьера Александра Новака. ФАС, Минэнерго и нефтяным компаниям поручено подготовить такие ориентиры, а пилотным регионом станет Тыва. Отдельно планируется усилить контроль за реализацией топлива классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. 15 сентября ведомства и компании должны представить новую модель работы внутреннего топливного рынка. Российские пользователи продолжают жаловаться на сбои в работе Википедии. С полуночи за сутки зафиксировано более 400 жалоб, следует из данных сервиса «Детектор 404». Массовый сбой начался в 12 часов 45 ночи по Москве. Основной всплеск пришелся на ночное время. Жалобы поступают из Карелии, Нижегородской, Ивановской, Новосибирской областей и Санкт-Петербурга. Причины сбоя пока что не сообщаются. Новую семейную выплату с начала июня оформили 1,3 миллиона россиян. Социальный фонд с начала июня назначил ежегодную семейную выплату 1,3 миллионам россиян. Ее могут оформить работающие родители двух и более детей при уплате НДФЛ за предыдущий год, сообщили ведомстве. При назначении учитываются доходы и имущественная обеспеченность семьи. Заявление можно подать через госуслуги, клиентские службы СФР или МФЦ. Большинство семей оформляют выплату онлайн. И в России установят усилители сотовой связи и интернета в поездах. Усилители установят на всех составах «Аврора» между Москвой и Санкт-Петербургом до конца текущего года. Также планируется оснастить ими поезда «Буревестник» на маршруте Москва-Нижний Новгород. Проект запустили один из операторов и федеральная пассажирская компания. Аналогичные решения тестируют многие федеральные операторы мобильной связи. В «Сапсанах» после установки оборудования уверенный сигнал получили 55% пассажиров. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей и 30 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера пятницы.

0: сколько песен хороших и разных мы встречаем в эфире Retro FM. Знаем, любим, слушаем. А помните ли вы, друзья, как все начиналось, как звезды зажигались, как создавались эти хиты? Напомнит программа «Ю» на Retro FM, если не знаете. Расскажет каждую субботу. С 13 до 14 мой коллега Юрий Гурьянов рассказывает историю успеха тех, кто делал нашу любимую музыку, ставит всем известные хиты и, что немаловажно, уникальные, малоизвестные треки любимых исполнителей. Не пропустите. Программа «Ю» по субботам на Retro FM с 13 до 14. 17:20, время московское. Впереди у нас классные песни. Simply Red и CC Catch появятся в нашем эфире буквально через несколько минут. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного пятничного вечера.
1: Утреннее шоу на Retro FM.
2: О, ребята, что вас ждет в понедельник, 31 августа? Угу. Сашка, звукорежиссер, голову перекрасил, Ритка похудела, я ремонт закончил, а ведь из этого только третья часть вранья.
3: Нет, ну я же не потолстела на сладостях.
2: 31 августа, 7:00, ваша первая смена, Саша и Рита, мы вернулись.

0: Реклама.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
3: 5 лет безупречного качества, уюта и стиля. Мебельный континент празднует свой первый юбилей. И это еще не все. Мультибрендовый салон «Мебельный континент» расширяется и открывает новое пространство. В честь этих событий с 28 по 31 августа грандиозные праздничные скидки от 30 до 50% абсолютно на все. И рассрочка с сохранением скидки. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барабашова, 72. Рассрочка от ОТП-банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00.
5: Кисловодск. Застройщик ООО СЗ21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
7: Командные випки на 5 мест.
6: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
7: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
6: Клуб CyberX.
7: Мощное железо и топовая периферия.
6: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
7: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
7: Круглосуточно.
8: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: Теще тоже три.
1: Неплохо очень иметь три жены, но очень плохо с другой стороны.
2: Одна жена однозначно полезна для здоровья, а три, как мне кажется, это уже перебор. Врачи подтвердят. Ну, по крайней мере, недавняя относительно проверка состояния здоровья порядка 600 женатых арабских мужчин одной из стран Ближнего Востока, находящихся на лечении в кардиологических отделениях, показала, что чем больше у них жен, тем выше риск сердечно-сосудистых заболеваний. Здоровья всем крепкого, богатырского, друзья, под музыку Ретро-ФМ. Через три минутки нам споют и сыграют и Тайп, и группа Зодиак, и Бонни М. В столице 17:35.
3: Реклама.
4: Скоро на учебу в Арктике. Вас ждут первоклассные цены. Так, мощный утюг Браун с функцией вертикального отпаривания и автоотключением стоит всего 5990 рублей. Первоклассные цены в Арктике. Подробности в ТК «Арктика». «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 26 августа по 1 сентября. Кофе натуральный растворимый «Монарх Ориджинал». 160 граммов, 549 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Устал от боли? Реши эту проблему в Центре лазерной проктологии. Врачи экспертного уровня помогут решить эту проблему за один день. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360. Город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости от упаковочных материалов. Еще больше выгоды каждый день. Укрепляющий шампунь «Чистая линия» 400 мл. Всего 193 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелла.ру. Упаковочные материалы. Нужное рядом.
4: Готовимся к школе вместе с «Арктикой». Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур «Калгари» всего за 29 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду.
7: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: Любителям позажигать, особенно под такую зажигательную музыку, напомню, что для этого есть много поводов. Праздники, Новый год, например, свадьба. Вот время салютов и фейерверков. Короче, можно и на другом каком-нибудь праздничке хорошенько салютануть, если представится возможность. Ну а мы салютуем вечеру пятницы и скорому началу последних этим летом выходных любимыми песнями. 17:47, время московское. Меня зовут Олег Орлов. Всем доброго вечера.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, по вашим многочисленным просьбам, шоу «Дорогие гости» будет в повторах выходить до конца лета. Самые интересные вопросы, самые оригинальные ответы наших гостей. Слушайте ваше любимое шоу с Максимом Ковалевским.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Да пиздец.
5: Что?
4: А что?
5: Перевозки – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
7: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
10: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
11: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
13: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
14: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
15: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
16: «Пятерочка» доставляет.
17: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
18: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер «Джилленд J6». Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах «Джилленд». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

12+. Интернет-поток RetroFM Sanremo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+.

0: 6 вечера в столице. Далее на Ретро FM лучшие хиты группы Black и Добрые Молодцы.
1: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро FM Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Историческая часть Владикавказа стала объектом культурного наследия регионального значения. Об этом сообщает пресс-служба профильного комитета. Границы территории проходят по улицам Кирова, Толстого, Маркова, Ватутина, Армянской, Штыба, Генерала Плиева и проспекту Коста. Здесь установлены требования к высотности зданий, конфигурации крыш, отделке и цвету фасадов и кровли, а также размещению рекламных конструкций. В парках и скверах запрещено строительство и установка некапитальных объектов. Впервые в государственных медучреждениях Северной Осетии появится денситометр – аппарат для исследования плотности костной ткани. Как сообщил министр здравоохранения Астан Мициев, это позволит жителям республики с риском остеопороза проходить качественную диагностику по полису ОМС в государственных поликлиниках. Аппарат закупили в рамках национального проекта. В ближайшее время он поступит в регион и будет введен в эксплуатацию. Капитальный ремонт дороги на улице Осетинской начали во Владикавказе. Как сообщил мэр города Вячеслав Мильдзихов, на участке от улицы Павленко до тупика полноценного ремонта не было более 50 лет. Специалисты уже заменили коммуникации, установили бордюры по ребрик. В настоящее время обустраивают тротуары и проезжую часть. Особое внимание уделили придомовым территориям. Отмечу, работы должны завершить в ноябре, однако подрядчик планирует закончить их раньше срока. Северная Осетия завтра присоединится к всероссийской акции «Ночь кино». Во Владикавказе бесплатные показы пройдут в Доме кино, в киносквере Национальной научной библиотеки, в киноклубе «Луч» Республиканской детской библиотеки, а также в районных домах культуры. В афишу вошли исторические драмы «Ангелы Ладоги», семейные киноленты «Буратино и Чебурашка 2» и военная картина «Малыш». Кроме кинопоказов, для зрителей подготовят концерты, выставки, викторины и мастер-классы. В Северной Осетии запустят программу «Учитель рядом». Как сообщает пресс-служба главы правительства региона, она позволит молодым педагогам и учителям сельских школ обращаться за консультациями к опытным коллегам и преподавателям вузов, а также получать методическую помощь в работе. Северо-осетинская футболистка София Гоголова забила 3 гола за сборную России на турнире УЕФА в Казахстане. Воспитанница футбольной школы «Юность» отличилась в каждом из 3 матчей. Сборная России одержала победы над командами из Белоруссии, Азербайджана и Казахстана. Сейчас Гоголова выступает за московское «Динамо». В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 85 рублей 95 копеек. Курс евро 100 рублей 30 копеек. Это были новости на Ретро FM. Телефон Владикавказской службы новостей 53 92 21.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Если вы всю неделю давали себе обещание, ну все, завтра точно ложусь спать вовремя, и всякий раз его не сдерживали, есть ли смысл обещать то же самое в ночь с пятницы на субботу? Завтра же вставать рано не надо. Ну, если вас в субботу утром не ждут на работе. О том, какие эмоции порой могут царить в эпицентре ночи, Сандра на Ретро-ФМ в 18.19 по московскому времени. Далее в нашем эфире лучшие хиты Тома Джонса, Наталья Ветлицкая, Сергея Мазаева и Стинга с группы «Полис». Услышим их буквально через несколько минут. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного пятничного вечера. Вечер у нас пока еще на повестке дня.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Ночью во Владикавказе будет около 15 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха 18-20 градусов тепла. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Скоро на учебу в Арктике. Вас ждут первоклассные цены. Так мощный пылесос Samsung с телескопической трубой стоит всего 5590 рублей. Первоклассные цены в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
5: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
6: Как отлично провести выходные?
7: Конечно, в «Алания Синема».
6: «Алания Синема» – это яркие новинки проката на любой вкус.
7: Уютные кинозалы, невероятный звук.
6: И великолепная картинка.
7: Ежедневно с 10 утра.
6: «Алания Молл».
7: Московское шоссе 3К.
8: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 26 августа по 1 сентября. Кофе натуральный растворимый «Монарх Ориджинал». 160 граммов, 549 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
9: Новости от упаковочных материалов. Еще больше выгоды каждый день. Укрепляющий шампунь «Чистая линия» 400 мл. Всего 193 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на pokupella.ru. Упаковочные материалы. Нужно рядом.
10: 5 лет безупречного качества, уюта и стиля. Мебельный континент празднует свой первый юбилей. И это еще не все. Мультибрендовый салон «Мебельный континент» расширяется и открывает новое пространство. В честь этих событий с 28 по 31 августа грандиозные праздничные скидки от 30 до 50% абсолютно на все. И рассрочка с сохранением скидки. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барбаш 72. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
12: Командные випки на 5 мест.
11: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
12: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
11: Клуб CyberX.
12: Мощное железо и топовая периферия.
11: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
12: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
11: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
12: Круглосуточно.
13: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: ох уж эти леди. Когда они соглашаются выйти за нас замуж, мы, мужчины, думаем, что завоевали их, а зачастую оказывается, что это мы попали в плен. Ну или просто попали. А вот вы, друзья, включив радиоприемники в понедельник, в 7 утра попадете на наше утреннее шоу «Первая смена». Они возвращаются. Саша Светлов и Рита Субботина. С понедельника каждый будний день с 7 до 11 утреннее шоу «Первая смена» снова в эфире «Ретро-ФМ». Новые игры, крутые призы, темы для обсуждения, новости, шутки и, конечно же, ваша любимая музыка. Не проспите и не пропустите.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Мультибрендовый салон «Мебельный континент» открывает галерею света «Одеон Лайт». 28 августа наш салон распахнет двери уникального пространства, которое будет заполнено эксклюзивными люстрами, созданными итальянскими дизайнерами. Приходите вдохновляться лучшими образами мирового светодизайна и не упустите возможность приобрести люстру мечты по праздничной цене. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барбашова, 72.
4: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
6: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Финальная распродажа сезона в Арктике. Скидки на мягкую мебель до -40%. Только с 24 августа по 13 сентября успейте обновить мебель с максимальной выгодой. Арктика. Территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
9: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Я слышал точку зрения, что этот певец и композитор, мировая слава, к которому пришла в начале 80-х, когда ему исполнилось 40, был даже более популярен и любим за рубежом, нежели у себя на родине. В том числе благодаря тем песням, которые Тото Кутуньо написал для других исполнителей. Но согласитесь, и те, что он пел сам, тоже великолепны. Для вас, друзья, здесь, на Retro FM, лучшая музыка последних десятилетий, которой далее будет заведовать Руслан Романов. Ну, а я, Олег Орлов, желаю всем приятного пятничного вечера и прощаюсь до воскресенья в столице в 18:48. Вечеринка
1: Retro FM. Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка Retro FM.
2: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: 12+.
1: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
3: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Ашанимся – это значит с выгодой закупаемся. Фарш «Ашан. Красная птица» по-деревенски. 400 грамм по покупательной цене. Всего за 149,99 до 2 сентября. Все начинается с «Ашан».
5: Да что?
6: Перевозки – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
9: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
10: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк», город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
11: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.

0: столице 19 часов. Скоро Мадонна, Александр Иванов и Сиси Кетч на Ретро ФМ. С новостями в студии Игорь Акулов. Добрый вечер.
1: Всем добрый вечер. С началом осени автомобилистов ждет ряд изменений. Цены на новые машины могут вырасти на 3-4% из-за ослабления рубля и сокращения запасов, а скидки на востребованные модели сократятся. ГАИ проведет рейд снова в школу учебных заведений. Также с 1 сентября вступает в силу запрет на продажу табачной продукции и вейпов на остановках транспорта. Таксисты смогут оформлять полисы ОСГУП на срок от 1 дня. Вводится новый приказ Минтранса о режиме труда водителей. Смена до 10 часов, а перерыв от 30 минут до 2 часов. Также ужесточается правила перевозки животных и ручной клади. Банк России увеличит лимит выдачи займов наличными для микрофинансовых организаций в 2 раза. До 100 тысяч рублей по 1 договору, для ломбардов до 200 тысяч. Это следует из проекта указания регулятора. Также лимиты вырастут для кредитных потребительских кооперативов до 1 миллиона рублей. Ежедневный лимит до 4 миллионов. Комментарии к новому проекту принимаются до 11 сентября. В МВД предупредили о рассылках аферистов, маскирующихся под техподдержку. Мошенники делают в мессенджерах фишинговые рассылки, маскируясь под техническую поддержку сервисов или госорганизаций, сообщили в МВД. Злоумышленники рассылают сообщения о подозрительной активности или необходимости подтвердить данные во избежание блокировки. Правоохранители советуют запретить добавление в группы всем, кроме контактов, скрыть номер телефона и ограничить возможность поиска аккаунта по номеру телефона. В 5 регионах задержаны 8 подозреваемых в хищении 100 миллионов рублей у банков через незаконное производство сувенирных банкнот, похожих на 5-тысячные купюры. Организатор печатал сувенирные купюры в своей квартире в Москве, а сообщники зачисляли их через банкоматы на карты третьих лиц, которые являлись дроперами. В ходе инкассации выявили более 20 тысяч сувенирных банкнот, возбуждено уголовное дело, все фигуранты заключены под стражу. И численность китов резко выросла спустя 40 лет после запрета на охоту. Международная группа биологов подтвердила устойчивый рост количества финвалов и синих китов в экосистеме у побережья Намибии и ЮАР. 95% всех зафиксированных наблюдений произошли после 2012 года, что свидетельствует о восстановлении популяции после урона, нанесенного китобойным промыслом в 20 веке. Росту числа встреч способствовало развитие программ мониторинга с участием профессиональных наблюдателей. Синие киты остаются редкими, но их возвращение в регион уже зафиксировано. И расскажу о курсах валют на выходные и ближайший понедельник. Доллар 85 рублей и 60 копеек. Евро 99 рублей и 68 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: спорно, на мой взгляд, но все же есть у нас некоторые другие незыблемые порядки и, скажем так, основы бытия, как то времена года, их последовательность, возраст человека и его неизменные этапы, ну или банально дни недели, в соответствии с которыми пятница – итоговый финальный рабочий день. Так уж заведено, друзья, с чем я вас и поздравляю. Пятница, в принципе, практически состоялась. Надеюсь, что и вы с делами уже все завершили. 19:20 точное московское. Я Руслан Романов с этого момента с вами и готов, в общем-то, остаток этого дня провести здесь в прямом эфире с большим удовольствием. Далее Майкл Джексон и Джо Кокер на Retro FM. Программа
1: с Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о Милен Фармер. Как пришла популярность к французской королеве поп-музыки? И при чем тут Юлия Савичева? Узнаете завтра в 13:00.
2: Программа «Ю» на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Ночью во Владикавказе будет около 15 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха 18-20 градусов тепла. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Скоро на учебу? В Арктике вас ждут первоклассные цены. Так, мощный утюг «Браун» с функцией вертикального отпаривания и автоотключением стоит всего 5990 рублей. Первоклассные цены в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
6: Мультибрендовый салон «Мебельный континент» открывает галерею света «Одеон Лайт». 28 августа наш салон распахнет двери уникального пространства, которое будет заполнено эксклюзивными люстрами, созданными итальянскими дизайнерами. Приходите вдохновляться лучшими образами мирового светодизайна и не упустите возможность приобрести люстру мечты по праздничной цене. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барбашова, 72.
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
8: Командные випки на 5 мест.
7: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
8: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
7: Клуб CyberX.
8: Мощное железо и топовая периферия.
7: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
8: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
8: Круглосуточно.
9: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
10: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
11: Свадьба или новоселье?
10: В Хоумберри все для отличного приданого
11: или идеального домашнего пространства.
10: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
11: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
10: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
11: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
10: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
11: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
10: Подробности акции у продавцов-консультантов.
12: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: как ему дано, как ему дано. Танцуют пары под аккорды,
1: аккорды.
0: И можно говорить свободно,
1: свободно.
0: Пора жизнь, пора любовь.
2: И сегодня, друзья, я полагаю, есть все шансы вспомнить, а может быть даже и повторить, как вот так же когда-то бегали ребята, скорее всего, к девчатам, что уж там, глаза блестели, как агаты, ну и далее по тексту. В общем-то, всех еще раз с финалом трудовой недели поздравляю, отличных вам планов и, собственно, их реализации на предстоящие выходные. Конечно же, все это желательно под лучшую музыку, проверенную временем и несколькими поколениями слушателей. 19:35 на часах у нас далее Андрей Державин и Рафаэла Кара через несколько минут.
3: Любовь.
4: Реклама.
5: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
6: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: 5 лет безупречного качества, уюта и стиля. Мебельный континент празднует свой первый юбилей. И это еще не все. Мультибрендовый салон «Мебельный континент» расширяется и открывает новое пространство. В честь этих событий 28 по 31 августа грандиозные праздничные скидки от 30 до 50% абсолютно на все. И рассрочка с сохранением скидки. Мебельный континент. Дом мечты начинается здесь. Барабашова 72. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Готовимся к школе вместе с Арктикой. Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур Калгари всего за 29 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
9: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: это ли не прелесть, друзья, легендарные Скорпионс, их фантастические баллады. Думаю, что вы тоже любите этот жанр в общем и группу в частности. Отдельное удовольствие слушать любимую музыку в новом приложении Retro FM. Сам так делаю и вам советую. Быстро, удобно и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, подкасты популярных шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Все это, да еще и в отменном качестве. Radio Hub. Новое приложение Retro FM. Скачивайте и наслаждайтесь.
1: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Да что?
3: Что?
2: А что?
3: Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру 12+.
6: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч. Рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
1: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая. Пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут. «Пятерочка» доставляет.
7: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
8: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Георгий Чевчан, лидер команды. Команда «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
10: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.

0: 18+. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03.07.2026.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

0: столице 20.00. Далее группы Roxette, Laid Back и Цветы. Через пару минут на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Историческая часть Владикавказа стала объектом культурного наследия регионального значения. Об этом сообщает пресс-служба профильного комитета. Границы территории проходят по улицам Кирова, Толстого, Маркова, Ватутина, Армянской, Штыба, Генерала Плиева и проспекту Коста. Здесь установлены требования к высотности зданий, конфигурации крыш, отделке и цвету фасадов и кровли, а также размещению рекламных конструкций. В парках и скверах запрещено строительство и установка некапитальных объектов. Впервые в государственных медучреждениях Северной Осетии появится денситометр – аппарат для исследования плотности костной ткани. Как сообщил министр здравоохранения Астан Мициев, это позволит жителям республики с риском остеопороза проходить качественную диагностику по полису ОМС в государственных поликлиниках. Аппарат закупили в рамках национального проекта. В ближайшее время он поступит в регион и будет введен в эксплуатацию. Капитальный ремонт дороги на улице Осетинской начали во Владикавказе. Как сообщил мэр города Вячеслав Мильдзихов, на участке от улицы Павленко до тупика полноценного ремонта не было более 50 лет. Специалисты уже заменили коммуникации, установили бордюры, поребрик. В настоящее время обустраивают тротуары и проезжую часть. Особое внимание уделили придомовым территориям. Отмечу, работы должны завершить в ноябре, однако подрядчик планирует закончить их раньше срока. Северная Осетия завтра присоединится к всероссийской акции «Ночь кино». Во Владикавказе бесплатные показы пройдут в Доме кино, в киносквере Национальной научной библиотеки, в киноклубе «Луч» Республиканской детской библиотеки, а также в районных домах культуры. В афишу вошли исторические драмы «Ангелы Ладоги», семейные киноленты «Буратино и Чебурашка 2» и военная картина «Малыш». Кроме кинопоказов, для зрителей подготовят концерты, выставки, викторины и мастер-классы. В Северной Осетии запустят программу «Учитель рядом». Как сообщает пресс-служба главы правительства региона, она позволит молодым педагогам и учителям сельских школ обращаться за консультациями к опытным коллегам и преподавателям вузов, а также получать методическую помощь в работе. Североосетинская футболистка София Гагулова забила 3 гола за сборную России на турнире УЕФА в Казахстане. Воспитанница футбольной школы «Юность» отличилась в каждом из 3 матчей. Сборная России одержала победы над командами из Белоруссии, Азербайджана и Казахстана. Сейчас Гагулова выступает за московское «Динамо». В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 85 рублей 95 копеек. Курс евро 100 рублей 30 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ. Телефон Владикавказской службы новостей 53 92 21.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: FM. Сплошь известные имена и увлекательные музыкальные повествования наполняют наш эфир. И с недавних пор у нас есть традиция еще и в подробностях рассказывать вам о том, как зажигались эти звезды и как создавались популярные хиты. Каждую субботу Юрий Гурьянов транслирует истории успеха знаменитостей из мира музыки и включает суперпопулярные, а также редкие треки любимых исполнителей. Не пропустите еще разок каждую субботу с 13 до 14.00 программа «Ю» на Retro FM. И завтрашний выпуск, между прочим, будет посвящен француженке Милен Фармер. Все с удовольствием послушаем.
1: Реклама. Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
2: Тяжесть в ногах? Варикоз мешает жить? Мы решим эту проблему в центре лазерного лечения варикоза за 1 час. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360, город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Объявление на Retro-FM.
5: Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
4: Телефон рекламной службы 54 11 00.

0: Группа Queen. Вот, в общем-то, и тех, кто собрался хорошенько провести финальный уикенд этого лета. Очевидно, что уже никто и ничто не остановит. Итоговые выходные августа, друзья мои, прямо по курсу. Проведем их вместе под лучшую музыку на Ретро-ФМ. Далее у нас песня из кинофильма «Москва слезам не верит» и Сергей и Татьяна Никитины. Соответственно, оставайтесь с нами на Ретро-ФМ.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Ну, а сейчас можно уже?
3: Нет, пока.
2: Ну, маленькую шутёрочку.
3: Да подожди ты.
2: Ну, что-нибудь про собак хоть сказать.
3: Вот будет у тебя эфир, тогда и скажешь про своих собак.
2: Ну, а когда он будет-то?
1: 31 августа, 7:00. Ваша первая смена, Саша и Рита. Мы вернулись.
2: Точно разрешишь пошутить?
3: Обещаю.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
4: Реклама.
5: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фучин. Доставка 97-29-39.
4: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробности на сайте dom-mane.ru.
6: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
7: Свадьба или новоселье?
6: В Homeberry все для отличного приданого
7: или идеального домашнего пространства.
6: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
7: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова, 72.
6: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова, 26.
7: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
6: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова, 26.
7: И новый магазин Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
6: Подробности акции у продавцов консультантов.
8: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: вы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для деревца хоть краешек

0: суперхит от Сиси Кетч, Heartbreak Hotel. Вот и у нас скоро уже тоже все сердца разобьются, образно выражаясь, поскольку у нас с 21 часа до полуночи в нашем эфире уникальный супермикс, где звучат только лучшие дискотечные хиты. Иначе и проще говоря, вечеринка Retro FM, финальная летняя, состоится уже через несколько минут. Не пропустите.
1: Реклама. Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитные карты. АО «Альфа-банк».
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, пауз Сбербанк.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
11: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите социальные выплаты в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
12: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
13: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. О, Great Wall Motor Rus.

0: Итак, еще разок для закрепления материала тем, кто вдруг до сих пор не в курсе почему-то. Наш эфир в настоящее время целиком и полностью заполняет неповторимый супермикс, в котором вы обнаружите только лучшую танцевальную музыку нескольких десятилетий. Традиционная вечеринка Retro FM приглашает всех ежедневно с 21 до полуночи. И уж тем более сегодня, накануне финальных летних выходных, мы, друзья, на вас рассчитываем это совершенно точно. Я Руслан Романов. Всем пламенный музыкальный привет.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
5: Круглосуточно.
6: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

И в последний чудесный вечер с красивым закатом я просто услышал эту песню в своей голове. Это была прекрасная жизнь, признался автор сингла Beautiful Life, один из участников группы Ace of Base, Юнас Бергрен. Вот теперь, друзья, мы с вами знаем один из секретов успеха — создание стопроцентного хита. Это вечеринка Retro FM. Всем здравствуйте!

0: Вот Энрике Иглесиас, «Байламос», или, говоря по-русски, «Танцуем дружно, весело, энергично» на вечеринке «Ретро FM». Уникальный микс заряжен до самой полуночи. Присоединяйтесь к нашей компании в любой момент времени, если вдруг кто-то этого еще не сделал. 21.50 в Москве.
1: Реклама.
2: «Волга» — европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда — от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» — движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска, комплектация и стандарт, и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: поем и танцуем всей страной, и не только, ведь когда звучат песни неподражаемые Ирины Аллегровой, по-другому и быть не может. По крайней мере, я, честно признаться, ни разу не видел, чтобы было как-то иначе. 22:20 в Москве, вечеринка Retro FM набирает обороты. Всем пламенный привет.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о Милен Фармер. Как пришла популярность к французской королеве поп-музыки? И при чем тут Юлия Савичева? Узнаете завтра в 13:00. Программа «Ю» на Ретро-ФМ.

Лучезарная звезда итальянской эстрады, кумир миллионов поклонников, а еще, между прочим, большой друг ретро-ФМ, сеньор Пупо на нашей вечеринке и его песня в составе уникального микса сегодня. Итак, друзья, экватор танцевального марафона пройден, 22:35, точное московское время. Рад, что подготовка к выходным у вас проходит под лучшую танцевальную музыку. Предлагаю в том же ритме продолжать.

0: вечеринке РФМ пионеры российского диджеинга. Не побоюсь такой формулировки, друзья. Это проект X-Mod и DJ Neil. Вот такая интересная коллаборация, которую мы знаем, конечно же, по этому знаменитому треку, ремиксу на всем известную мелодию. Ну, в общем-то, у нас мы просто все это дело называем композиция из программы «В мире животных». Вот так, наверное, будет правильно. 22:50 практически в Москве. Уникальный супермикс в разгаре. До полуночи мы находимся в ритме танцев. Не расходимся, конечно же, всем прекрасного вечера пятницы и отличного настроения. Будьте с нами.
1: Реклама.

0: 12+.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 12+.

всем, кто только что присоединился к нашей компании, с радостью напомню, что вечеринка Ретро-ФМ в эфире для вас ежедневно с 21 часа до полуночи. Но, по правде говоря, есть и другие варианты. Например, скачать новое приложение Ретро-ФМ, быстрое, удобное и без лишних кнопок. Лучшая музыка, подкасты популярных шоу и множество музыкальных интернет-потоков, включая и лучшую танцевальную музыку. Все это бесплатно и без регистрации. Радио Хаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Запускайте и слушайте любимую музыку, где бы вы ни находились, в любой удобный момент времени.

кладезь российского рокабилли, а еще рок-н-ролл, твист, регги, местами бит, джаз, серф-рок и так далее. Вы найдете все это и многое другое в репертуаре группы «Браво». Уж не говоря про биографию прославленного коллектива, а там, поверьте, ой, как много всего интересного. Переговорю с Юрием Гурьяновым, может быть, сделает программу «Ю» на тему нашей любимой команды. 23:35, столица.

еще не вишенка на торте, но абсолютно точно лакомый кусочек для тех, кто выбирает формат диско и все, что с ним связано. А уж без группы Bonnie M никакое диско представить себе просто невозможно. Итак, друзья, пятничный вечер удался на славу. Пусть не подведут и финальные, но все еще сочные выходные уходящего лета. Я, Руслан Романов, желаю всем прекрасного уикенда и отличного настроения. Передаю слово Дмитрию Майорову. Встречайте его ровно в полночь. В Москве 23:49.

Как бы это ни прозвучало, но совсем не май. Май месяц ожидается в грядущем сентябре. То ли понятно выражается. Синоптиков для нас так себе прогнозы. Вместо бабьего лета Москвы не только накроют аномальные ливни и дожди. За что нам все это? Как мы провинились? Ответа нет, конечно. Ладно, возвращаемся к хорошему. Отдыхаем с вами вместе на Ретро FM. Меня зовут Дмитрий Майоров. А те, кто

0: Впереди арабесский Джо Кокер в столице 20 минут первого.
1: Ретро FM Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Без этой истории фильм «Красотка», не «Красотка», скажу так, уже через несколько дней, 31 августа, один из главных героев этой кинокартины будет отмечать свой день рождения. У Ричарда Гира будет «Happy Birthday». Это для него, что ли, поздравление. Ну а здесь, на Ретро ФМ, ждем скорого появления Саманты Фокс и Игоря Корнелюка в столице, 0 часов 36 минут.

0: что не слышно, но внутри нас отдыхающих что-то эмоциональное творится, происходит. Наша «Я» радуется наличию выходных. В целом, отдых нам, конечно, и к лицу, и ко всему остальному. Продолжаем углубляться в эту субботу, продолжаем отдыхать вместе. Ретро FM — это 0 часов 49 минут в столице.
1: Реклама.

некоторых лучше сладкая ложь, чем горькая правда. Просто у некоторых, можно сказать, непереносимость горького. Поэтому могут долго закрывать глаза на реальную ситуацию. То, что все идет к концу. Такие мысли, что ли, читал с этой истории Демиса Руссо. Третро ФМ, это час 20 столицы. Скоро услышим Тину Тернер и Леонида Агутина. Они впереди.

Лето, пока еще лето, не прощаемся с ним, а независимо от сезона, как всегда, проверенные временем хиты, лучшая музыка для нас и с нами на RetroFM, а не только она, еще и подкасты популярных шоу, множество интернет-потоков, все это обитает в нашем новом приложении Radio Hub. Ай, да, с ним знакомиться, если вы еще нет, конечно. Ищите, скачивайте Radio Hub в магазинах приложений, включайте RetroFM в любое время, в любом месте. Наши подкасты точно, их можно скачивать, переслушивать, даже когда нет интернета. Может пригодиться. В столице час 34. На RetroFM скоро отметится Bad Boys Blue и Army of Lovers.

есть мнение, что для живущих годами на севере есть точка невозврата. Привыкнуть к югу уже не смогут. Даже и не знаю. Но уверенно могу сказать, сколько бы лет не работал ночью. Вернуть обычный режим не так сложно. Сложно затем опять работать ночью. Так, все, хватит про работу. Делаем упор, конечно, на отдых. Отдыхаем вместе на Retro FM в столице. 1:49.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Круги на песке – это не так странно, как круги, какие-то другие знаки на полях, которые, было дело, приписывали пришельцам. Что-то отсутствуют они в нынешнее настоящее время. Похоже, мы пришельцам поднадоели, что ли, пришельцам. Стали неинтересно. Будем думать так. В столице 2 часа 19 минут на Ретро ФМ. Скоро из наших музыкально интересных услышим Рики Повари и Михаила Боярского.
1: Ретро ФМ Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

море, как известно из детства, детская игра «Волнуется раз», «Волнуется два». Вообще очень волнительно, когда мы толком не отдыхаем. Увы, но это не так. Нам нужно самостоятельно забыться о наличии и качестве своего отдыха, выходных моментов. И пока суббота и в перспективе воскресенья позволяют, отдыхаем как следует. Столица 2:34. На Ретро FM скоро услышим Саманту Фокс и Игоря Саруханова.

Хоть эта песня и переводится как «разочарованная», это точно не про Милен Фармер. Разочарованная успехами этой истории на мировых просторах и родных ее французских краях, но она точно не была. Песня в свое время навела шороху в всех топах и чартах. Был дел, как говорится. Столица 2 часа 49 минут. На Ретро FM до финала этого часа успеем услышать «Синюю птицу».